0: Это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
2: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит прекрасно,

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первый крупный работник. Работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты Фау-2. Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 88-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
2: Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Белые ночи – это уникальное явление, которое можно наблюдать в северных широтах России, особенно в Санкт-Петербурге. В период с конца мая до середины июля солнце практически не заходит за горизонт, и город погружается в полумрак. Белые ночи создают неповторимую романтическую атмосферу, наполняя город светом и энергией. В это время улицы оживают, проводятся фестивали, концерты и другие культурные мероприятия. Прогулки по набережным Невы под белым небом – это незабываемый опыт, который оставляет яркие впечатления. Интересный факт. Во время белых ночей в Санкт-Петербурге проходит знаменитый праздник выпускников «Алые паруса», символизирующий надежду и начало новой жизни. Знаете ли вы, что белые ночи можно наблюдать не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России, расположенных на севере? Белые ночи – это время волшебства, когда город преображается и наполняется особой красотой. Это время, которое стоит увидеть своими глазами, чтобы почувствовать дух северной столицы и насладиться ее неповторимой атмосферой.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Певица Виктория Дайнеко.
2: Я выросла в Якутии, в удивительном крае с богатой культурой, сильными традициями и людьми разных национальностей. С детства я видела, как рядом живут люди с разными языками, обычаями и историями, но всех нас объединяют общие ценности – уважение, доброта, взаимопомощь и любовь к своей стране. Путешествуя по России, я смогла увидеть, насколько наша страна многообразна. Я побывала в разных регионах, познакомилась с разными народами, их культурой, традициями и образом жизни. Каждый край уникален, но везде я чувствовала одно – желание людей быть частью большой, общей страны, сохранять свои особенности и при этом оставаться едиными. Я живу в Москве, в городе, где встречаются люди со всех уголков России и мира. Здесь особенно ярко ощущается, что наша сила заключается в многообразии. У каждого народа есть свои обычаи, история и культура, но нас объединяет общее прошлое, общие ценности и стремление создавать будущее вместе. Для меня единство народов России – это не просто слова. Это возможность учиться друг у друга, уважать различия и находить то, что нас объединяет. Когда люди поддерживают друг друга, независимо от происхождения и места рождения, появляется настоящее чувство общности. Я горжусь тем, что могу быть частью этой большой страны, где каждый регион вносит свой вклад в ее историю и развитие. Верю, что именно уважение, дружба и взаимопонимание между народами помогают нам сохранять единство и двигаться вперед.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
3: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333. Когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
4: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность, хоть маленькую, как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
3: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерный звук, который издает протечка. Затем он будет передаваться по беспроводному каналу связи на облачный сервер. Там специальное ПО на основе искусственного интеллекта проанализирует сигнал, определит место протечки с точностью до 1 метра и передаст информацию диспетчеру. Внедрять новое решение начнут уже в следующем году. Оно должно ускорить ремонт и сократить связанные с протечками издержки. Со временем авторы разработки планируют ее усовершенствовать. ПО должно научиться по звуку определять не только место, но и объем протечки, чтобы диспетчер мог правильно расставить приоритеты. Стоит отметить, что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний. История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающая психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника-исследователя Западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В 2007 году в Краснодаре на углу улицы Мира и Красной торжественно открыли забавную скульптурную композицию «Гуляющие собачки». Бронзовые собачки, он и она, в одежде начала 20 века прогуливаются под ручку, вернее, под лапку. В свободной лапке у нее зонтик, у него шляпа-котелок. Надпись на постаменте гласит: «Это ж не собачья глушь, а собачкина столица». Горожане хорошо знают, что эти строки – цитата из стихотворения Владимира Маяковского «Краснодар». Поэт приезжал в столицу Кубани в середине 20-х годов прошлого века. Город залечивал раны, нанесенные революцией и гражданской войной. Одним из последствий было множество бездомных собак. По улицам бродили потерявшие хозяев породистые мопсы, таксы, сеттера. По одной из версий, потеряшки однажды устроили под окнами Маяковского настоящий концерт, чем и вдохновили его на создание стихов. Потереть бронзовым собачкам лапки или носики считается доброй приметой. Поэтому они и натерты до блеска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
3: Дмитрий, для вас День Победы.
4: Это, безусловно, моя прабабушка, я ее застал. Она была в первой женской шоферской роте. И у меня день рождения 8 мая, а 9 мы всегда приезжали к ней праздновать на дачу. Пели песни, она рассказывала... Мало рассказывала про страшные какие-то вещи, но рассказывала. Но почему-то у нее столько было задора и...

0: то время, пыталась показать жизнелюбие, позитивный настрой на будущее, несмотря на страшные события, которые творятся вокруг. И, соответственно, и для меня песня-то, когда стал вопрос, а какая о войне, я точно смуглянка. Вот. И я надеюсь, что, как я считаю, это должна быть вдохновляющая музыка, под которую люди будут идти вперед, люди будут что-то изобретать, помогать. Вдохновляющая и ободряющая. Вот что для меня, например, патриотическая военная песня.
1: Дмитрий, вам огромное спасибо. Конечно, с наступающим праздником. И вас, и всех мы поздравляем. Ну и увидимся на марафоне знаний. Первые 28 апреля по всей стране. Обязательно подключайтесь к прямой трансляции, ну и слушайте радио «Гордость». Обо всем, как всегда, узнаете в прямом эфире. Всем большое спасибо и до встречи.
0: До свидания.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Геннадий Горелик. Клятва. Мы вернемся в свои города, что с боями оставлены нами, в те, что заняты нынче врагами. Мы вернемся. Так было всегда. По полям, опаленным весной, по погостам, наполненным болью, сжав в руке черный хлеб с серой солью, ну и флягу со спиртом в другой. Злое время течет, как вода. Мы удары терпеть научились, но не струсили и не склонились. Мы вернемся в свои города. Мысли яростны, души чисты, но не тратя эмоций впустую. Если надо, сжигаем мосты. И встаем.

0: Встаем, как один, в штыковую. И мы верим, отступит беда. Станет небо высоким и синим. С нами правда, Господь и Россия. Мы вернемся в свои города.
1: Геннадий Яковлевич, когда вы все успеваете? Такие вопросы Геннадию Горелику задают часто. Поэт, бард, волонтер, ополченец. С 2014 года Геннадий Горелик на месте не сидит. Сегодня он везет роутеры в детский дом, завтра лекарства в больницу, потом отправляется на передовую с гуманитаркой и концертом. Исполняют песни как на свои стихи, так и на слова других поэтов Донбасса. Многие из них также звучат в проекте своими словами.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Галстук. Сегодня галстук – привычная деталь костюма. Полоска ткани, завязанная под воротником рубашки. Само слово пришло в русский язык из немецкого. Halstuch. Halst – шея, тух – платок. Ткань. Буквально шейный платок. В Европе 17 века галстуком как раз был яркий платок на шее. Он появился в Париже вместе с полком хорватских наемников, у которых был частью обмундирования. Французы восхитились, в том числе король солнца Людовик XIV. И он тут же повелел носить такой аксессуар на торжествах. Из Парижа высокая мода пришла в Германию, оттуда в Россию. Внедрением занимался лично Петр I. Бояре поначалу сопротивлялись, но через некоторое время костюм русского модника уже был немыслим без шелкового или батистового платка на шее, завязанного сложным узлом. Обратите внимание на портреты Пушкина, кисти Кипренского и Тропинина. Александр Сергеевич – икона стиля начала 19 века. На обоих полотнах изображен при галстуке, который тогда еще оставался изящным шейным платком. Со временем платок вытянулся, сузился и превратился в ту самую строгую ленту, без которой сегодня трудно представить деловой костюм.
2: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
3: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
4: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили.
3: Помощники на станцию «Юна» сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
2: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

новую жизнь песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. «Лучший город Земли».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Виктория Дайнеко.
1: Невозможно пройти жизненный путь в одиночку. Каждый из нас иногда нуждается в поддержке, добром слове или просто в человеке, который будет рядом в нужный момент. Взаимопомощь для меня – это проявление искренней заботы. Это не только большие поступки, но и маленькие ежедневные действия. Помочь, когда трудно, поделиться опытом, поддержать близкого человека, услышать того, кому важно быть услышанным. Когда люди помогают друг другу, они создают атмосферу доверия и тепла. Я считаю, что взаимоуважение – это умение принимать другого человека таким, какой он есть. У каждого свои взгляды, характер, жизненный опыт и путь. Уважать значит не обязательно соглашаться во всем, но уметь слушать, понимать и признавать право другого человека быть собой. Мне важно окружать себя людьми, с которыми можно быть открытой, честной и настоящей. И самой я стараюсь относиться к другим так, как хотела бы, чтобы относились ко мне. Я верю, что мир становится добрее благодаря простым человеческим проявлениям – вниманию, уважению, участию и готовности протянуть руку помощи. Ведь именно через наши поступки мы показываем, какие ценности действительно имеют значение. Для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это не просто красивые слова, это ежедневный выбор – быть внимательнее к людям, сохранять человечность и создавать вокруг себя пространство, где каждый чувствует себя нужным и ценным.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
4: Я сегодня до зари

0: и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский редикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь редикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «редикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначальное его название – ретикюль, от латинского «ретикулем» – «сеточка». А редикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «редикюль» переводится как «смехотворный». Мода на редикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «редикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого редикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый редикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Можем продолжить, но не будем.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: А знаете, что Алексей Смирнов, игравший тунеядца Федю в фильме про приключения Шурика, был герой Великой Отечественной, прошедшей от Москвы до Чехословакии. Он был минометчиком, участвовал в обороне Москвы и Ржевской битве. Первую награду, медаль за отвагу, получил за бои на Орловской дуге, рассеяв из миномета два взвода гитлеровской пехоты. Через год уже на территории Западной Украины Смирнов лично взял в плен 7 гитлеровцев. Фашисты тогда напали на его минометную батарею и сильно пожалели об этом. За этот подвиг героя наградили орденом славы 3-й степени. А славу 2-й степени Смирнов получил уже в Силезии в 44-м. Гитлеровцы обстреляли колонну советского транспорта. Тогда Смирнов бросился на них с автоматом, расстрелял 3 и взял в плен еще 2. Войну будущий артист закончил под Прагой и все 4 года играл во фронтовой самодеятельности.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Дмитрий Мельников. Мы не увидимся с тобой. Мы не увидимся с тобой. Мне снились ржавые патроны в воде прозрачно-голубой. От огуречного лосьона старинный плоский пузырек я видел на прибрежной гальке, в нем водоросли и песок. Над катером кружились чайки, ты в нем сидел ко мне спиной, а рядом был старик огромный. Тот берег белую стеной проглядывал в тумане, словно манил к себе великой силой и бесконечной красотой. Проснувшись, «Господи помилуй», шептал я в комнате пустой, очки нашарил на полу, умылся и в печи золу до красного разворошил, и чай в стакане заварил. Во сне мне показался слишком спокойным гулкий голос твой. «Давай обнимемся, братишка, вдруг не увидимся с тобой. Где шли бои, там лес и поле, где ночь, там в окнах яркий свет. Травою сделались герои, но смерти, как и прежде, нет. Есть наш, один во всей вселенной, небесный Иерусалим. Какую Бог назначит цену, такую мы и отдадим».
5: Эти строчки — обращения к другу. Поэт Дмитрий Мельников написал эти стихи в перекличку со знаменитым стихотворением Константина Симонова, написанным в 1941 году.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше.

0: тоже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Единственный белокаменный Кремль в Сибири. Уникальный исторический образец сибирского зодчества – Тобольский Кремль. Один из самых значимых культурно-исторических объектов Тюменской области. В 1961 году ансамбль Тобольского Кремля стал основой формирования историко-архитектурного заповедника. Сейчас на территории Тобольского Кремля 11 исторических объектов показа, а музей-заповедник объединяет 54 архитектурных памятника федерального и регионального значения. Сейчас музеем под открытым небом называют не только сам Тобольский Кремль, но и практически весь исторический центр Тобольска.
1: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Пока.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Зверобой» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В районе Дзержинска на берегу реки Оки стоит удивительное сооружение – Шуховская башня, спроектированная легендарным инженером Владимиром Шуховым. Высота сооружения превышает 120 метров, а ее форма словно из будущего. Нежная сетка металла, закручивающаяся в спираль, минимизирует ветровое воздействие и делает конструкцию воздушной и мощной одновременно. Первоначально башня была частью высоковольтного перехода через реку, но со временем превратилась в памятник инженерному гению и символ технического авангарда России. Сегодня Шуховская башня на Оке не просто объект промышленной истории. Ее территория благоустроена, разработана прогулочная набережная, установлена подсветка из десятков тысяч светодиодов, и башня стала точкой притяжения для туристов и любителей архитектуры. Если будете в Нижегородской области, обязательно загляните к этому сооружению. Оно напомнит, что инженерная мысль может быть не просто надежной, но и красивой. И что техника – это тоже часть культурного наследия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Быть или нет, как...

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверенный, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Готовь сани летом, а телегу зимой. Эту пословицу знают многие. Но мало кто задумывается, что слово «сани» когда-то было связано вовсе не со снегом. В древнерусском языке оно восходит к слову со значением «змея». На первый взгляд звучит неожиданно, но объяснение довольно простое. Посмотрите на полозья саней. Они плавно скользят по снегу, словно змеи ползут по земле. Не случайно и сами полозья получили название от слова «ползти». Наши предки часто называли предметы по их форме или движению. Вот и зимняя повозка получила имя благодаря сходству со змеей. Вот такая неожиданная история. Обычные сани оказались родственниками змеи. И теперь зимняя дорога звучит уже совсем по-другому.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близ.

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли, Вась.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Виктория Дайнеко.
3: Для меня коллективизм – это понимание того, что человек раскрывается не только через личные достижения, но и через связь с другими людьми. Семья, друзья, коллеги, единомышленники – каждый человек может стать частью общего пути. Коллективизм для меня не означает потерю своей индивидуальности. Наоборот, это возможность сохранить себя и при этом вносить свой вклад в общее дело. Я верю, что настоящая сила коллектива рождается из уважения, доверия и готовности помогать друг другу. Когда люди объединены общей целью, умеют слушать, поддерживать и разделять ответственность, они способны достигать гораздо большего, чем каждый по отдельности. Жизненный опыт научил меня, что важно не только спрашивать, что я могу получить, но и задуматься, что я могу дать другим. Иногда простая помощь, доброе слово или участие становится тем самым вкладом, который укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания. Для меня коллективизм – это не отказ от своих желаний и целей, а умение находить баланс между личным и общим. Это способность быть частью чего-то большего, сохраняя при этом свои ценности, уважая ценности других. Сегодня я понимаю, настоящее богатство человека – это не только его собственные достижения, но и люди, с которыми он может разделить радость, трудности и моменты жизни. Именно в единстве, поддержке и взаимном уважении рождается настоящая сила.
2: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея». Как по мосту. Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. В Луганской Народной Республике заработал завод по производству растительного масла. Завод «Беловодский элеватор» в поселке Меловое. Предприятие со столетней историей. В советские годы оно было одним из крупнейших в регионе. После распада Советского Союза производство было заброшено. Сейчас завод обрел вторую жизнь и уже восстановил более 40% производственных мощностей. Запущен прессовый цех, восстановлена котельная, приобретено новое лабораторное оборудование. Рабочие места получили 125 жителей Мелового. Планируется строительство экстракционного цеха по производству шрота для откорма животных. Это позволит на 10% увеличить производство основного продукта. В ближайшее время предприятие планирует увеличить объемы производства и начать работать в полную мощность. Модернизация позволит ему конкурировать с ведущими российскими производителями. Есть основания полагать, что меловское масло станет одним из брендов Луганской Народной Республики.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: раскрашен диско на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти».
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Коса, кокошник, сарафан – именно так мы представляем героинь русских сказок и былин. Но знали ли вы, что слово «сарафан» вовсе не русское по происхождению? Оно пришло в русский язык еще в XIV веке из тюркских языков, а туда – из древнеперсидского. Причем означало совсем не женский наряд, а почетную верхнюю одежду. Есть и еще один неожиданный факт. Изначально сарафан был мужской одеждой. Лишь спустя время его стали носить женщины. И постепенно именно он превратился в один из главных символов русского национального костюма. Получается любопытная история. Слово пришло к нам издалека, а сама одежда со временем полностью изменила и свое назначение, и своего хозяина. Так что сарафан – это отличный пример того, как путешествуют не только слова, но и традиции. Иногда они меняются настолько, что спустя несколько веков их уже невозможно узнать.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на Радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Виктория Дайнеко.
1: Справедливость – это способность видеть правду, уважать достоинство каждого человека и поступать честно, даже когда это бывает непросто. Справедливость начинается всегда с самого себя. Это умение быть честной со своими мыслями и поступками, признавать свои ошибки и не искать оправданий там, где нужно взять ответственность. Только человек, который умеет быть справедливым к себе, способен по-настоящему справедливо относиться к другим. Для меня справедливость – это когда человека оценивают не по внешности, статусу или материальным возможностям, а по его поступкам и человеческим качествам. Это умение дать каждому право быть услышанным, не делать поспешных выводов и помнить, что у каждого есть своя история. Я не считаю, что справедливость всегда означает одинаковое отношение ко всем. Иногда она требует понимания, поддержки и сострадания. Быть справедливым значит не только следовать закону, но и сохранять человечность. Жизненный опыт научил меня ценить честность, открытость и уважение. Я верю, что мир становится лучше благодаря людям, которые не проходят мимо несправедливости, которые готовы защищать добро и поддерживать тех, кому это необходимо. Для меня справедливость – это внутренний ориентир. Это выбор каждый день поступать так, чтобы мои слова и действия приносили уважение, доверие и гармонию в отношении с окружающими.
0: Истории о главном. Вы слушаете радио «Гордость».

0: 1492, выдано Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета. И надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напева, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд. И вот в этот раз позвали меня. Я открывал спектакль песни «Дай ему сил». А также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
2: есть
1: тоже
2: у нас в эфире.
1: Есть,
2: да,
1: в эфире, да, на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену. И мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов. Я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою. А там поговорим.
2: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: лет уже больше с нами, и вечная память.
1: Радиостанция «Гордость».

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость».

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Рязани есть особое место. Музей истории воздушно-десантных войск. Филиал Центрального музея вооруженных сил. Он расположен на площади Маргелова. И здесь представлено более 80 тысяч экспонатов. Оружие, парашюты, личные вещи десантников, архивные документы, ордена и знамена. В экспозиции – реконструкция кабинета легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Динамические диорамы, посвященные ключевым операциям десантников, например, под Вязьмой или «Высота 776». Есть и кинозал, где показывают фильмы о подготовке, боевых подвигах и жизни ВДВ, а также сенсорные столы с интерактивной информацией. Музей работает с 1972 года. Он основан по инициативе командующего ВДВ Василия Маргелова и находится в здании памятника архитектуры XIX века. Для Рязани это не просто музей. Это живая летопись неба, прыжков и героизма. Место, где хранят память о тех, кто отдавал свои жизни за Родину, взмывая ввысь под крылом парашюта.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: человека в трудный момент. С годами я стала понимать, что каждый человек несет свою историю, свои переживания, свои невидимые трудности. Милосердие помогает нам смотреть глубже, не спешить осуждать и помнить, что за внешними поступками всегда есть живой человек со своими чувствами и надеждами. Для меня быть милосердной значит уметь сопереживать, помогать не ради благодарности, а потому что это естественное желание сердца. Иногда достаточно просто выслушать, проявить заботу, подарить кому-то ощущение, что он не один. Я считаю, что милосердие – это не слабость и не жалость. Это внутренняя сила, которая требует мудрости, терпения и любви. Оно делает нас ближе друг к другу и напоминает о том, что в мире важны не только личные достижения, но и добро, которое мы оставляем после себя. Мне хочется жить так, чтобы мои слова и поступки приносили людям тепло. Ведь настоящая ценность человека измеряется не только тем, чего он достиг, но и тем, сколько добра он смог подарить другим. Милосердие для меня – это язык души. Это способность видеть чужую боль и отвлекаться на нее, сохраняя в себе человечность и любовь к людям.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы. Но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
1: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
2: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, но чуть-чуть помогаю.
1: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет, это Иван Чебанов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жизнь создателя оркестра русских инструментов Василия Андреева была всецело посвящена возрождению балалайки и других русских инструментов. Соединение балалайки и фрака – это высказывание о превращении трехструнки из неизвестного в мире инструмента в один из символов русской культуры. И если балалайку Андреев открыл в собственном селе Марьино Вышневолодского уезда, то фрак она получила в Петербурге. Василий Андреев – одна из главных фигур музыкальной культуры России 19-20 столетий. Он познакомил весь мир с русской балалайкой, сделав ее популярной. С ранних лет он увлекался фольклором и играл на духовых, струнных и клавишных инструментах. Но услышав однажды в своем имении игру балалаечника-самородка Антипа, он был поражен и загорелся идеей усовершенствования этого музыкального инструмента. По его чертежам была создана хроматическая балалайка и ее разновидности – пикколо, прима, альт и бас. Также Андреев придумал облегченную нотную версию для балалайки, заменив ее стан на цифровую систему. Он выступал с ней в Петербурге, в том числе во дворце принца Альденбургского на Дворцовой набережной перед императором Александром III и его семьей. Позже Андреев основал Великорусский оркестр, который принес ему мировую славу. Последний год 19-го столетия его пригласили выступить на Всемирной выставке во Франции. По всей России продолжают дело Василия Андреева. Балалайшники, виртуозы и оркестры русских инструментов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Саратовский государственный художественный музей имени Радищева – это не просто залы с картинами. Это история, которая живет уже почти полтора века. Он открылся в 1885 году и стал первым общедоступным музеем в провинции России. Сегодня в коллекции более 30 тысяч экспонатов. Здесь висят полотна Репина, Шишкина, Айвазовского, Брюллова, Левитана. Есть и иконы 15 века, и портреты Рокотова, Левицкого, Боровиковского, и работы передвижников Серова, Врубеля. Авангард представлен Малевичем, Экстер, Розановой. Музей удивляет и зарубежной коллекцией. От античных скульптур и помпейских фресок до картин мастеров французской барбизонской школы и голландских пейзажистов 17 века. Тут можно увидеть и венецианский фарфор, и старинные шпалеры, и изысканную мебель. Радищевский музей – это место, где за один день можно пройти путь от Древней Руси до европейского модерна и почувствовать, как искусство соединяет эпохи, страны и судьбы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня сила человека проявляется не только в его успехах, но и в его способности быть добрым, внимательным и понимающим. Гуманизм для меня – это уважение к чужой жизни, к чужому выбору, к чужой боли. Это желание не осуждать сразу, а попытаться услышать и понять. Я верю, что в мире, где часто ценится скорость, конкуренция и личная выгода, особенно важно сохранять человечность. Иногда простое участие, доброе слово или готовность помочь могут изменить чей-то день, а порой и чью-то жизнь. Для меня гуманизм начинается с малого, с отношения к близким, с уважения к незнакомым людям, с заботы о природе, с ответственности за свои слова и поступки. Это не только большие идеи, красивые слова, это ежедневный выбор оставаться человеком. Сегодня я все больше ценю не внешние проявления успеха, а то, сколько тепла и света человек способен принести в этот мир. Мне хочется жить так, чтобы после общения со мной у людей оставалось чувство поддержки, принятия и веры в добро.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Первые два фестиваля конкурса «Музыка гордых» были исключительно российскими музыкальными событиями. А в этом году впервые фестиваль получил международный статус.
2: И сразу возросло количество заявок. В 2026 году рекорд, а именно 3000 творческих заявок. География участников третьего международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» — это 135 городов России и 8 городов Абхазии.
1: Песни лауреаты конкурса фестиваля «Музыка гордых» получат эфир федеральной радиостанции «Гордость». А сами победители сегодня выступят на одной сцене со знаменитыми артистами Абхазии и России.
2: Наше жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определило победителей в 7 номинациях, которых мы сегодня с удовольствием представим широкой публике. Но вот и настала минута славы для победителей в номинации «Голоса народов России».
1: На сцене вереница с песней «Города». И мы обещали бурные овации!
2: Встречаем!

0: Спасибо, Сухум! С праздником вас!
1: Победитель номинации «Голоса народа в России» на конкурсе «Музыка гордых вереница».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это даже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Виктория Дайнеко.
1: Раньше мне казалось, что счастье зависит от уровня дохода, красивых вещей или внешнего успеха. Но сегодня я понимаю, настоящее чувство полноты жизни рождается совсем в другом месте. Материальное важно. Я ценю комфорт, стабильность, возможность заботиться о себе и своих близких, красивые вещи. Но я больше не считаю, что деньги или вещи способны заполнить внутреннюю пустоту. Они могут сделать жизнь удобнее, но не могут подарить душевный покой, любовь, искреннюю радость или ощущение смысла. Для меня духовное – это честность перед собой, доброта, умение любить, благодарность, внутреннее развитие и способность сохранять свет даже в непростые периоды. Именно это помогает мне принимать правильные решения, строить глубокие отношения, чувствовать гармонию. Я заметила, что самые ценные моменты в жизни невозможно купить. Искренний разговор с близким человеком, объятия, чувство единства с природой, возможность помочь тому, кто нуждается, спокойствие в сердце – все это имеет гораздо большую ценность, чем любые материальные достижения. Я не отказываюсь от материального мира и не противопоставляю его духовному. Скорее, я вижу в нем инструмент, а не цель. Деньги должны служить человеку, а не управлять его жизнью. Когда духовные ценности становятся основой, материальное занимает свое естественное место и перестает быть главным мерилом успеха. Сегодня мой главный приоритет – сохранять внутреннюю гармонию, развиваться как личность, любить, быть полезной, потому что именно это остается с человеком, независимо от обстоятельств, и именно это делает жизнь по-настоящему богатой.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Мари Мар.
1: Справедливость – ключевая духовно-нравственная категория, понимаемая не просто как юридическое равенство, а как соответствие поступков человека. Она связана с понятием чести, совести, правды, милосердия и служения Отечеству. Справедливость – это струна нашей идентичности. Несправедливость – это плохо не только по отношению к нам. Русский человек переживает, когда творится несправедливость по отношению совсем к другому, к далекому, неизвестному ему человеку.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире. Живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы Любэ под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Тебе

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что общего у клейкой ленты и шотландского виски? Кажется, ответ очевиден. Слово «скотч». Но на самом деле виски здесь совершенно ни при чем. Изначально скотч – это название клейкой ленты, которую выпускала американская компания. Со временем бренд стал настолько популярным, что его название превратилось в обычное слово, так же, как когда-то произошло с ксероксом или термосом. А вот почему ленту назвали именно скотчем, до сих пор спорят. Самая известная версия связана с английским сленгом, где скотч или шотландец означал «скуповатого человека». По легенде, на первых образцах ленты сэкономили клей, и создатели в шутку назвали скотчами. Правда это или красивая легенда, уже неизвестно. Но одно можно сказать точно. Клейкая лента и шотландские виски связаны между собой только названием.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радио «Гордость».
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Родион Газманов, друзья!
2: Спасибо, друзья! Вы замечательно поете, поэтому я с удовольствием сейчас спою следующую песню, которую вы точно знаете. Я открою маленькую тайну, хотя она вам наверняка известна. Человек остается всегда молодым, пока он делает что? Танцует, конечно. Танцуй, пока молодой. Поехали! Поехали!

0: Танцуй пока. Еще раз погромче. Танцуй. Еще раз все вместе танцуй. Еще раз вместе со мной танцуй. Танцуй пока. Танцуй пока. Танцуй пока. Какой? Правильно. Танцуй пока. Молодой. Спасибо.
1: Родион Газманов.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Отечественные ученые создали первую в нашей стране мощную лазерную установку. Над исследованиями трудились совместно Самарский национальный исследовательский университет и самарский филиал ФИАНА. Все необходимые расчеты делали на самарском суперкомпьютере «Королёв». Все существующие сейчас мощные лазеры устроены по-разному. Российская установка работает на излучении диодных лазеров и инертных газах, например, аргоне, криптоне, ксеноне. Это принципиально новая концепция. До сих пор лазеры работали на парах щелочных металлов. Они более активны, соответственно, такие лазерные установки менее устойчивы к воздействиям. Во всем мире сейчас существует лишь 5 лазеров сопоставимой мощности. Используют их по-разному. С помощью самарской установки ученые уже сейчас изучают различные аспекты реакции горения. Например, смотрят, как в двигателях появляется сажа. Со временем лазеры будут использоваться для связи. Ну а в не столь уже отдаленном будущем мощные установки смогут разрушать угрожающие Земле астероиды.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня «сигма» — это не только буква греческого алфавита, но и популярное молодежное слово. Так называют независимого и самодостаточного человека, который живет по своим правилам, не гонится за лидерством и не нуждается в чужом одобрении. Причем этот термин все чаще используют и по отношению к девушкам. Сигме приписывают уверенность в себе, внутреннюю силу, эмоциональную сдержанность и независимость. Такой человек не стремится быть в центре внимания и спокойно идет своим путем. Поэтому сигму часто сравнивают с одиноким волком. Сегодня это слово все чаще используют с юмором. Например, выражение «включить сигма-мод» означает перестать оглядываться на чужое мнение и поступить по-своему. А иногда так иронично называют людей, которые слишком стараются выглядеть загадочными и независимыми. Этот термин появился в начале 2010-х годов в англоязычном интернете, а затем стал частью мем-культуры. Новую волну популярности ему принесла в 2024 году вирусная песня «Sigma Boy» в исполнении двух юных россиянок.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Ивушка.
1: Когда мы слышим слово «служение», часто кажется, что это только про военных или героев из книг. Но на самом деле это про каждого из нас и про то, как мы относимся к своей стране каждый день. Для меня это история про приоритеты. Когда ты ставишь интересы своего большого дома и его развитие выше мимолетного личного комфорта. Это та самая ответственность за судьбу России, которая превращает обычную деятельность в настоящую миссию. Мы понимаем, что суверенитет и независимость – это не просто красивые слова из новостей, а наше право быть собой и самим решать, в каком мире мы хотим жить и строить будущее. Служение может проявляться в чем угодно – в музыке, в волонтерстве или в простом желании делать свое дело на максимум. Это про честность перед собой и готовность созидать даже тогда, когда это требует сил и времени. Когда я записываю песни, я чувствую, что мое творчество – это тоже мой маленький вклад в то, чтобы наша культура оставалась сильной и живой. Быть ответственным за будущее – значит не ждать, что кто-то все сделает за тебя, а брать и делать самой. Это классное ощущение – осознавать, что ты не просто наблюдатель, а активный участник истории, который своими поступками здесь и сейчас определяет, какой будет наша страна для следующих поколений.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дом Ушковой, которому уже больше 100 лет, одна из жемчужин Казани. Даже кованые дверные ручки в виде дракончиков помнят первых владельцев. Строил его архитектор Карл Мюфке. В то время один из лучших выпускников Академии художеств в Питере. А заказчиком был Алексей Ушков, наследник химических промышленников по одной линии и торговцев чаем по другой. Особняк он заказал для своей будущей жены, которую хотел отбить у жениха. И отбил. Даже ручки на оконных створках сделали фигурными, в виде китайских дракончиков. Цветные витражи заказали в Париже. Парадную лестницу выполнили из мрамора и редкого бука. Но чудо не в этом. Все это богатство пережило и революцию, и гражданскую войну, а ведь в особняке успели порезвиться и белые, и красные. Но как-то в особняк зашла Надежда Крупская и тут же разместила в нем главную республиканскую библиотеку. Было это в 19 году, и с тех пор в особняке больше 100 лет жила главная библиотека Татарстана. Недавно она перебралась в более современное здание, а дом Ушковой ждет реставрация.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Певица Виктория Дайнеко.
1: Созидательный труд для меня – это не просто выполнение своих обязанностей, а возможность приносить пользу людям и видеть результаты своих усилий. Я считаю, что любой честный труд заслуживает уважения, неважно, кем работает человек – врачом, учителем, строителем, инженером, продавцом или фермером, или даже дворником у тебя во дворе. Если он выполняет свою работу добросовестно и ответственно, то вносит вклад в развитие общества и делает жизнь других людей лучше. Созидательный труд требует терпения, настойчивости и любви к своему делу. Настоящие результаты редко появляются сразу. Они достигаются благодаря ежедневным усилиям, стремлению развиваться и готовности преодолевать трудности. Для меня созидательный труд – это еще и возможность постоянно учиться чему-то новому, совершенствовать свои навыки и делиться опытом с другими. Когда человек вкладывает душу в свое дело, его работа приносит не только материальные результаты, но и чувство удовлетворения. Я уверена, что именно благодаря созидательному труду развивается общество. Каждый из нас, выполняя свою работу честно и качественно, помогает создавать комфортную, безопасную и благополучную жизнь для окружающих. Поэтому я стараюсь относиться к своему труду ответственно, с уважением к людям и пониманием того, что даже небольшие ежедневные усилия могут принести большую пользу.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сергей Нехаенко, еще раз громче, громче! Я так подпевал, у меня аж голос сел. Сергей, просим вас остаться на пару минут, потому что у нас осталась финальная, 7-я конкурсная номинация «Специальный приз». И я попрошу вас объявить победителя. Сможете это сделать? Отлично, попробуем. Хороший настрой так держать. Итак, в номинации «Специальный приз» побеждает у нас кто? Павлова. Павлова, друзья, громче-громче аплодируем.
2: Ждем победителя на сцене.
3: Приду к тебе в 9:30, я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-м.ру». Реклама АО «ПТ».
5: Радио «Гордость». Здесь все свои.
6: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Главный ботанический сад Российской академии наук – один из крупнейших в европейской части Евразии. Его основали в 1945 году в Москве как символ победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Он носит имя выдающегося ботаника Николая Цицина, который руководил садом 35 лет. Ботанический сад занимает почти 332 гектара. На его территории произрастают более 18 тысяч растений, которые признаны национальным достоянием России. Здесь собрана наиболее полная в Европе коллекция субтропических и тропических растений. Дендрарий – самая большая часть сада. Он занимает 75 гектаров и построен как ландшафтный парк. В центре находится заповедная Дубрава – это территория старого Останкинского леса. Средний возраст деревьев превышает 150 лет. Но встречаются и 200-летние экземпляры. Уникальное место в нашей уникальной стране.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Кто не знает некрасовского стихотворения о старом Мазае и зайцах? А ведь дед Мазай – реальная личность. Иван Савич Мазайхин. Он жил в деревне Вёжи Костромской губернии. С поэтом Николаем Некрасовым его свела общая страсть к охоте. Спасенных Мазаем и воспетых поэтом зайцев теперь можно найти в самой Костроме. 10 зайчишек в виде бронзовых миниатюрных фигурок поступили на службу, занялись учебой, традиционными ремеслами и торговлей, а главное, обозначили новый туристический маршрут по городу. Он так и называется «Мазайские зайцы». Среди них заяц-сыровар, заяц-чиновник, заяц-трактирщик, зайчиха-купчиха, зайчиха-гимназистка, зайчиха-благородная дама. К сожалению, увидеть всех вряд ли и получится. Некоторые непоседливые зайцы таинственным образом исчезли со своих постаментов. Будем надеяться, что дед Мазай, а его скульптуру тоже предполагается установить, сможет вновь провести спасательную операцию и вернуть городу очаровательных зайчишек.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Лумировский, я автор-исполнитель песни «Непокоренные». Песня была написана в 2022 году для одноименного проекта, в котором ребята провезли по территории Республики Беларусь и Российской Федерации самую большую копию Знамени Победы в мире. В этом году песня наконец-то вышла на площадке и станет гимном этого проекта. Именно под эту песню планируется развертывание Знамени Победы на протяжении всего маршрута в городах-героях и городах воинской славы, от Бреста до Севастополя. Приятного!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Бакулев – человек, подаривший многим по десятку лет жизни. Он внедрил в практику интубационный медикаментозный сон, сделавший возможным проводить сложные операции. Он создал методику запуска сердца путем открытого массажа и искусственной вентиляции легких. Именно он разработал и провел операции по лечению пороков сердца, аневризмы аорты, стеноза митрального клапана, которые стали применяться по всему миру. Бакулев первым предложил немедленно оперировать больных с инфарктом миокарда и тем спас миллионы жизней в стране и мире. Перед Великой Отечественной разработал способ лечения абсцессов головного мозга. Во время войны спас множество жизней, придумав операции на спинном мозге и методы лечения проникающих ранений головы. Уже в конце 50-х Александр Бакулев создал в Москве институт сосудистой и коронарной хирургии. А еще он стал главным редактором второго издания Большой советской медицинской энциклопедии. Интересные факты. Одну из первых в мире операций на сердце Бакулев провел случайно. В 37-м он успешно вынул пулю из сердца сибирского охотника. При этом великий врач был совершенно не приспособлен в быту и даже не знал стоимость хлеба.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня крепкая семья – это самое ценное, что может быть в жизни человека. Именно в семье мы учимся любить, доверять, уважать друг другу и поддерживать в трудные моменты. С возрастом я поняла, что крепкая семья строится не сама по себе. Она создается благодаря взаимному уважению, честности, заботе и готовности слышать друг друга. Важно уметь разговаривать, находить компромиссы и вместе преодолевать жизненные трудности. Я считаю, что в счастливой семье каждый чувствует себя нужным и любимым. Родители своим примером учат детей доброте, ответственности, трудолюбию и уважению к окружающим, а дети, в свою очередь, дарят радость, вдохновение и напоминают взрослым, как важно ценить простые моменты жизни. Для меня семья – это место, где всегда поддержат, поймут, помогут. Неважно, сколько лет человеку, каждому важно знать, что рядом есть близкие люди, которые искренне переживают за него и готовы быть рядом в любой ситуации. И я уверена, что крепкая семья – это основа счастливой жизни и сильного общества. Когда в семье царит любовь, доверие и взаимопонимание, человеку легче преодолевать любые трудности, достигать своих целей и сохранять душевное равновесие. Именно поэтому я стараюсь каждый день беречь своих близких, уделять им внимание и создавать.

0: музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Мусоропровод, газопровод. Казалось бы, обычные слова из повседневной жизни, но стоит произнести их вслух, и сразу возникает вопрос, где поставить ударение. Нередко можно услышать «мусоропровод» или «газопровод», но литературная норма другая – правильно говорить с ударением на последний слог. Как это запомнить? Попробуем включить логику. Все эти слова обозначают систему, которая что-то проводит. Водопровод проводит воду, газопровод – газ. Мусоропровод помогает отправить мусор вниз по трубе. Речь идет не о проводе, не о проволоке или кабеле. Поэтому и по правилам русского, и по простой логике водопровод, трубопровод, мусоропровод, газопровод. Есть, правда, одно слово, которое выбивается из этой дружной компании – электропровод. И это не случайно. В этом слове как раз имеется в виду провод, металлический проводник, по которому идет электрический ток. А чтобы больше никогда не ошибаться, можно вспомнить строки из известного стихотворения Сергея Владимировича Михалкова. А что у вас? Там есть такой диалог. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод. Вот.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью вчетверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сегодня гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых» проходит в изумительно красивом городе Сухум.
2: Сухум – один из старейших городов мира и один из древнейших городов Черноморского региона, история которого насчитывает более 2500 лет.
1: Я же, в свою очередь, Виктория, очень рад, что в последние десятилетия в Сухуме активно восстанавливается курортная инфраструктура и город развивается как культурный и туристический центр.
2: А еще в Сухуме есть Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба во главе с генеральным директором, имя которой Хибла Мукба.
1: Совершенно верно. Встречайте, друзья, на сцене заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Меня зовут Виталий Цветков. Я лидер группы «Виктор Виталий». Слушайте нас на радио «Гордость» и давайте вместе гордиться.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Виктория Дайнеко.
1: С каждым годом я все больше понимаю, насколько важны высокие нравственные идеалы. Для меня это честность, доброта, справедливость, уважение к людям, ответственность за свои поступки и готовность помогать тем, кто нуждается в поддержке. Жизнь научила меня тому, что настоящие ценности не зависят от материального достатка или положения в обществе. Можно быть успешным человеком, но при этом потерять уважение окружающих, если забыть о совести, порядочности и человечности. Именно нравственные идеалы помогают принимать правильные решения даже тогда, когда это бывает непросто. Я считаю, что высокие нравственные идеалы проявляются в повседневной жизни. Это умение держать свое слово, быть честной с собой и с другими, уважать чужое мнение, проявлять милосердие и не оставаться равнодушной к чужой беде. Даже небольшие добрые поступки способны сделать мир вокруг лучше. Для меня важно воспитывать в себе и в своих близких такие качества, как трудолюбие, ответственность, терпение и уважение к старшим. Эти ценности помогают строить крепкие отношения, создавать доверие и сохранять взаимопонимание между людьми. Я уверена, что высокие нравственные идеалы делают человека внутренне сильнее. Они помогают сохранить достоинство в любой ситуации. Жить в согласии со своей совестью и быть примером для окружающих. Именно на таких ценностях строится крепкая семья, дружба и благополучное общество.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Слушаем своих. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: увидеть, хотел увидеть правду.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Николай Гудцов – выдающийся советский ученый, внесший значительный вклад в металловедение. Он модернизировал процесс термической обработки стали и написал множество научных статей и книг, переведенных на иностранные языки. Опираясь на идеи Дмитрия Чернова и Александра Байкова, Гудцов сформировал новую школу в области металловедения. Его исследования охватили теорию твердых растворов, кристаллизацию и отпуск закаленной стали. Гудцов изучил влияние примесей на структуры стали и разработал новые методы термической обработки, что улучшило ее прочность. Он также открыл новые возможности использования металлических сплавов, благодаря чему появились новые виды стали смешанного состава, которые имеют повышенную прочность, стойкость, коррозии и другим внешним воздействиям. Гудцов был пионером ликвационной технологии, которая позволяет улучшить однородность структуры стали и снизить вероятность возникновения дефектов, таких как трещины или пустоты. Одним из его важнейших достижений стало создание курсов по металловедению для высших учебных заведений. Курс Гудцова позволил взрастить целое поколение специалистов, обладающих глубокими знаниями о свойствах различных металлов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Я Александр Добронравов. Слушайте мою песню «Родину не выбирают» на радио «Гордость».

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените

0: нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Рязанском Кремле возвышается величественная соборная колокольня, символ архитектурного мастерства и духовного наследия города. Ее четырехъярусная структура достигает почти 83 метров, что делает ее одной из самых высоких колоколен в России. Строительство началось еще в 18 веке и продолжалось почти полвека, от фундамента, заложенного в 1789 году, до завершения шпиля в 1840. Архитектурный стиль – строгий классицизм с аккуратными колоннами, а верхний ярус украшен фигурами ангелов, трубящих в медные трубы. В 2013 году, после длительного восстановления звонницы, колокольня вновь обрела свой голос. Ее главный колокол весит более 10 тонн. Смотровая площадка на одном из ярусов открывает панорамный вид на город и пойму Оки. Отсюда Рязань кажется сказочно милой и мощной одновременно. Соборная колокольня – не просто историческое здание. Это гордость Рязани, архитектурная доминанта и место, где прошлое звучит в каждом звоне.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну, как вы уже догадались, дорогие друзья, на сцену прямо сейчас мы приглашаем победителя номинации «Голоса Абхазии» Валерия!
2: На сцене Валерия с песней «Процветай, Абхазия!»

0: спасибо. Итакуб, это было просто восхитительно. Будем ждать песню «Процветая Абхазия» в эфире радиостанции «Гордость». Еще раз ваши аплодисменты.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джангл». Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте. В студии Любовь Климова.
3: Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский лицей «Созвездие» номер 131. Глава региона поприветствовал учеников и учителей на торжественной линейке в честь Дня знаний, а также оценил качество выполненного капремонта. Работы были проведены в этом году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Уже в следующем году лицей «Созвездие» отметит 40-летие. Долгие годы образовательное учреждение показывает лучшие результаты по многим направлениям. Именно поэтому ему присвоен знак качества. 1 сентября губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Ляпиной, одно из старейших учебных заведений региона. В День знаний глава региона поприветствовал студентов и преподавателей, отметив высокие позиции колледжа в системе среднего профессионального образования. Как отметил руководитель области, благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по инициативе президента Владимира Путина, в колледже создан современный кластер среднего профессионального образования, клиническая и профилактическая медицина, инфраструктура и пространство которого воссоздают реальную среду медицинских учреждений. В Самаре на 2 месяца раньше срока открыли трамвайное движение по Новосадовой. Со 2 сентября маршруты номер 5, 20, 20К, 22 и 24 снова ходят от Нововокзальной до Постникова оврага. Линию полностью обновили и уже протестировали ночью. Всего на маршруты возвращаются 57 составов. По словам мэра Ивана Носкова, до конца октября у путей еще будут приводить в порядок газоны, но движению это не помешает.
1: Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для меня служение Отечеству – это не только военная служба или работа в государственных учреждениях. Я считаю, что каждый человек может служить своей стране, честно выполняя свою работу, уважая законы, помогая людям и заботясь о будущем общества. Ответственность за судьбу Отечества начинается с каждого из нас. Она проявляется в том, как мы относимся к своей семье, к окружающим людям, к своему городу и к природе. Если каждый будет добросовестно выполнять свои обязанности и уважать права других, наша страна станет сильнее и благополучнее. Я уверена, что служение Отечеству – это желание приносить пользу обществу. Учителя воспитывают новое поколение. Врачи помогают сохранять здоровье людей, спасатели защищают жизни, а представители многих других профессий своим трудом делают жизнь страны лучше. Каждый вклад важен. Для меня ответственность за судьбу Родины также означает уважение к ее истории, культуре и традициям. Важно помнить опыт прошлых поколений, сохранять культурное наследие и стремиться к тому, чтобы будущие поколения жили в мире, безопасности и благополучии. Я считаю, что любовь к своему Отечеству проявляется прежде всего в поступках. Когда человек честно трудится, соблюдает законы, помогает окружающим и не остается равнодушным к происходящему вокруг, он вносит свой вклад в развитие страны. Именно так, шаг за шагом, каждый из нас может участвовать в создании достойного будущего для своей Родины.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: брат, и прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Не всем известно, но в России был человек, которого за рубежом называли «Российский Колумб». Уроженец Курской губернии Григорий Иванович Шелихов. Предприимчивый купец и мореплаватель, русский патриот, организатор российско-американской торгово-промысловой компании, инициатор исследований и автор ряда проектов по освоению Тихоокеанского побережья. В 1783 году он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения на Аляске. Служа на благо Отечества, в своей деятельности Григорий Иванович стремился не только к обогащению России, но и к защите ее интересов в Тихом океане. Его именем названы залив в Охотском море, бухта на острове Парамушир, пролив между Аляской и островом Кадьяк и город в Иркутской области. Заслуги Григория Ивановича Шелихова перед Отечеством неоценимы, а память о великом путешественнике жива до сих пор. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали выражение «загнуть», в смысле «хвастаться» или «преувеличивать». Это выражение пришло к нам из арго игроков в карты. В позапрошлом столетии «загнуть» или «загнуть угол» означало резко поднять ставки в два, а то и в три раза. Вот, например, в «Маскараде» Лермонтова. Да эдак он загнет, пожалуй, 1000 на 100. То есть увеличит ставки до 100 000 рублей – огромной суммы по тем временам. Слово «загнуть» можно встретить у Пушкина в «Пиковой даме», где про Германа говорят: «Отроду не загнул он ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». Постепенно слово перекочевало из игротского арго в обычную речь и приобрело смысл похвастаться. Неудивительно, тот, кто ставит крупные суммы, обычно самоутверждается таким образом.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну а сейчас на сцене 3-го международного фестиваля конкурса «Музыка гордых» автор композиции, экс-сенатор Российской Федерации, ветеран группы «Любэ», участник боевых действий Александр Владиленович Вайнберг!
2: В памяти всех павших за Родину посвящается.
3: С непокрытой, склоненной к земле головой мы безмолвно стоим. И минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех не вернувшихся с прошлой войны. Перед ними живущие ныне в ответе. Помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей нерожденные дети. За минуту молчания вспомним боль и отчаяние.

и по годам сирот, переживший войну народ. Стены крепости Брестской хранит Беларусь. На одной из них надпись по-русски и дата. Прощай, Родина, я умираю, но не сдаюсь. Та скрижаль для потомков про жертвенный подвиг солдата.

воин народ. Тот нетлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны не зажившие раны. Память вечная павшим за други своя

0: их не по годам сирот, победивший в войне народ.
1: Спасибо. Автор композиции, сенатор Российской Федерации, ветеран группы «Любэ», участник боевых действий Александр Владленович Вайнберг.
2: Благодарим вас. И еще раз бурные аплодисменты, пожалуйста.
3: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Гордость».

0: сейчас.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Виктория Дайнеко.
2: Для меня патриотизм – это не только любовь к своей стране, но и уважение к ее истории, культуре, традиции и людям, которые в ней живут. С возрастом я поняла, что быть патриотом значит не просто гордиться своей родиной, а стремиться делать ее лучше своими поступками. Это честно работать, соблюдать законы, заботиться о природе, уважать окружающих и воспитывать детей в духе ответственности и любви к своей стране. Я считаю, что настоящий патриот ценит достижения своего народа, помнит важные страницы истории, с уважением относятся к тем, кто защищал и развивал страну. При этом любовь к родине не исключает желание видеть ее более справедливой, безопасной, благополучной. Наоборот, стремление к улучшению жизни общества тоже является проявлением патриотизма. Для меня патриотизм начинается с простых вещей – бережного отношения к родному городу, уважения к государственным символам, помощи людям рядом и участия в жизни своего общества. Именно такие поступки создают сильное и сплоченное общество. Я уверена, что патриотизм – это чувство, которое объединяет людей. Он помогает сохранять культурное наследие, поддерживать друг друга в трудные времена и вместе строить достойное будущее для следующих поколений.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Несколько лет назад Алина Горбунова из Кемерово вошла в историю, став первой в России женщиной, получившей права на управление ядерным реактором. Долгое время считалось, что женщины вообще не могут выполнять такую работу из-за возможности облучения, но технологии давно изменились. Однако до сих пор ни одной девушке сесть за руль не удавалось. Алина Горбунова когда-то мечтала стать врачом и училась на химико-биологическом профиле, но со временем заинтересовалась физикой, поступила в Томский политехнический университет, училась на физико-ядерщика. В магистратуре решила стать инженером на реакторе в университете. Для этого Алина сдала 8 экзаменов. 8 внутренних и 1 перед комиссией Ростехнадзора и прошла длительную стажировку на самом реакторе. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Музей Мирового океана в Калининграде – это уникальный музейный комплекс, посвященный истории изучения и освоения Мирового океана. Здесь можно увидеть подводные лодки, научно-исследовательские суда, морские аквариумы и другие экспонаты, рассказывающие о тайнах и загадках морских глубин. Музей предлагает посетителям отправиться в захватывающие путешествия по океанам, познакомиться с жизнью морских обитателей, узнать об истории мореплавания и современных технологиях освоения океана. Одной из главных достопримечательностей музея является подводная лодка Б-413, на которую можно спуститься и почувствовать себя настоящим подводником. Интересный факт. В музее хранится скелет кашалота, найденный на берегу Балтийского моря. Знаете ли вы, что в музее проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы и другие образовательные программы для детей и взрослых? Музей Мирового океана – это место, где можно открыть для себя удивительный мир океана, узнать много нового и интересного и почувствовать себя частью этого огромного и загадочного мира. Это приключение, которое запомнится надолго.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Мы выбираем путь.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А мы продолжаем гала-концерт фестиваля конкурса «Музыка гордых». Для вас, дорогие друзья, выступает автор, композитор и певица, удивительным образом сочетающая разные жанры музыки от рока до русских романсов. И это моя очаровательная соведущая. Прошу искупать ее в овациях. Виктория Черенцова!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Вычислить путь звезды и развести сады и укрыть.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Художественная гимнастика, рожденная в СССР. Этот вид спорта обязан своим появлением курсом Петра Лесгофта для приготовления руководительниц физического воспитания в Петербурге. В 1914 году на курсах, ставших впоследствии Институтом физкультуры имени Лесгофта, открылась Высшая школа художественного движения. В апреле 1941 года выпускники и учителя школы провели первый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. В 1948 прошел первый чемпионат СССР. С 1963 года проходят чемпионаты мира. Олимпийским видом спорта художественная гимнастика стала в 1984 году.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Виктория Дайнеко.
1: Для себя я поняла одну важную вещь. Права и свобода человека – это не просто слова из учебников или законов. Это то, что влияет на нашу жизнь каждый день. Для меня право на жизнь означает возможность чувствовать себя в безопасности, строить планы на будущее и быть уверенной, что моя жизнь ценна. Право на свободу слова позволяет открыто высказывать мое мнение, делиться своими мыслями и быть услышанной. Конечно, при этом важно уважать мнение других людей. Я считаю очень важным право на образование. Благодаря знаниям человек развивается, становится самостоятельнее и получает больше возможностей для достижения своих целей. Не менее значимо право на труд. Каждый должен иметь возможность честно работать, получать справедливую оплату и достойные условия труда. Свобода выбора тоже играет большую роль. Каждый человек вправе самостоятельно решать, где жить, какую профессию выбрать, какие убеждения иметь и как строить свою жизнь. При этом свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Все люди равны перед законом, независимо от возраста, пола, национальности, языка, религии или социального положения. Уважение прав других людей делает общество более справедливым, спокойным и безопасным. Я уверена, что знать свои права так же важно, как и соблюдать обязанности. Только тогда можно жить в обществе, где ценится достоинство, взаимное уважение и ответственность каждого человека.
2: Реклама. Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Столица Забайкальского края, Чита, появилась на месте старинного Зимовья. Оно было заложено в середине 17 века русским землепроходцем Петром Бекетовым. После восстания сюда были сосланы декабристы. Уже в 20 веке Чита превратилась в крупный промышленный и культурный центр. Именно здесь родился русский и советский актер, режиссер и государственный деятель Юрий Мефодьевич Соломин. Мальчик снимался в театральной студии Дворца пионеров и случайно увидел фильм «Малый театр и его мастерство». Это определило всю его дальнейшую жизнь. Окончив училище имени Щепкина, Юрий Соломин был принят в труппу малого театра. Сначала актером, затем стал там режиссером и, наконец, художественным руководителем. Для большинства кинозрителей Юрий Соломин – это Дырсу Узала из фильма Акиры Куросавы «Телегин. Исхождение по мукам».
2: Ты его прости, Юра.
3: Простить?
2: Да, прости, потому что он сделал это по глупости. От злобы на вас.
3: Но мы ему ничего плохого не сделали.
2: Подожди. Если бы это было все так просто.
1: Вы все, конечно, узнали диалог Юры и капитана Кольцова из фильма «Адъютант его превосходительства».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
4: В зеркале раз.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Вы слышите патриотическую музыку?
3: Да.
4: Да.
2: Кого, кроме Любе?
4: Чего матушка земля, кто поет?
2: О, Татьяна Куртыкова.
5: Привет, радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
6: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова с коварным ударением, в которых любят ошибаться очень многие. Одно из таких слов – созыв. Нормативное ударение в этом слове падает на второй слог. Тем не менее, даже депутаты разных уровней, говоря о созыве какого-либо из представительных органов власти, произносят «созыв». В этом ряду не только народные избранники, но также представители самых разных профессий и видов деятельности, в том числе журналисты, преподаватели и даже поэты. Последним, скажем так, простительно. Считается, что ради рифмы поэт может поставить так называемое авторское ударение. Можно понять и человека старшего возраста. Еще несколько десятилетий назад ударение в слове «созыв» считалось вариативным. То есть ударным мог быть как второй слог, так и первый. В середине 20 века норма изменилась. Правильным признан единственный вариант произношения – «созыв».
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Башня «Федерация Восток» – это символ современной Москвы и один из самых впечатляющих небоскребов в мире. Возвышаясь на 374 метра, она долгое время была самым высоким зданием в Европе, поражая своими масштабами и футуристическим дизайном. Этот многофункциональный комплекс включает в себя офисы, апартаменты, рестораны и смотровые площадки. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на Москву и ее окрестности. Помимо своей высоты, башня славится своей архитектурой и инженерными решениями. Ее фасад выполнен из прочного стекла, которое отражает солнечный свет и создает эффект мерцания. Знаете ли вы, что на 89-м этаже башни находится смотровая площадка «Панорама 360», с которой можно не только полюбоваться видами Москвы, но и попробовать мороженое и шоколад собственного производства. Башня «Федерация Восток» — это не просто небоскреб, а символ амбиций, инноваций и стремления к новым высотам. Это визитная карточка современной Москвы и места, которое стоит посетить каждому, кто хочет увидеть город с необычного ракурса.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, 58 заявок было прислано на конкурс абхазскими участниками. Вы огромные молодцы! Я попрошу гостей фестиваля подарить аплодисменты всем абхазским участникам нашего конкурса.
2: На сцене популярный абхазский эстрадный исполнитель, лауреат музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», заслуженный артист Республики Абхазия
1: Авто Канжария!
3: Добрый вечер!

0: Итого, спасибо.
1: Анна Канжария, ваши аплодисменты бурные! Спасибо.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Гордость.

0: угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом.

0: советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Радио «Гордость».
4: Привет. Я Ники Ви. Слушайте «Радио Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Виктория Дайнеко.
1: Достоинство для меня – это одно из самых важных качеств человека. Это умение уважать себя и окружающих, оставаться честной, справедливой и не поступаться своими принципами даже в сложных ситуациях. Я считаю, что человек с чувством собственного достоинства не унижает других, не обманывает ради выгоды и умеет признавать свои ошибки. Такое отношение к жизни помогает сохранять уважение к себе и заслуживать доверия окружающих. С годами я поняла, что достоинство проявляется не только в больших поступках, но и в повседневной жизни. Это уважительное общение, ответственность за свои слова и действия, готовность помочь тому, кто оказался в трудной ситуации, и умение сохранять спокойствие и доброжелательность даже тогда, когда возникают конфликты. Для меня важно помнить, что каждый человек обладает достоинством независимо от возраста, внешности, профессии, национальности и материального положения. Поэтому каждый заслуживает уважительного отношения и справедливого обращения. Я уверена, что достоинство делает человека сильнее. Оно помогает принимать правильные решения, сохранять уверенность в себе и строить отношения с людьми на основе взаимного уважения и доверия. Именно поэтому я стараюсь каждый день жить так, чтобы мои поступки соответствовали моим ценностям и убеждениям.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Здесь все свои.

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все время.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Авто «Я вернусь».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Среди заимствованных слов в русском языке множество таких, которые можно назвать излишними или неоправданными заимствованиями, то есть имеющими русские аналоги. Среди них – комьюнити. Слово имеет латинские корни, но пришло к нам, как и большинство подобных примеров, из английского языка. Буквальный перевод – сообщество. В начале 20 века в российском молодежном и интернет-сленге слово «комьюнити» начали использовать в значении «сообщество», «группа по интересам», но исключительно в сети. Таким образом, сделав изначальное значение более узким, постепенно значение вернулось к исходному. Сообщество – группа людей, имеющих сходные интересы. И неважно, каким образом они общаются – в социальных сетях и реальной жизни.

0: Отметим, многие из россиян, вне зависимости от возраста и степени погруженности в интернет, все чаще отказываются от англицизма комьюнити в пользу русского сообщества.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: С большим удовольствием приглашаем на сцену нашего гостя. Это российский автор и исполнитель с загадочным псевдонимом МК-545, чье настоящее имя Кирилл Макеев.
2: Его песня — это мощный заряд несгибаемой воли и веры. Много раз он был в легендарном подразделении «Пятнашка», в котором служат добровольцы из Абхазии.
1: Итак, встречаем овациями на сцене МК-545.
3: Привет, братская Абхазия! С Днем Независимости! Православного рэпа сейчас зачту.

0: Призыв колокол. Звонарь. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых-2026». Как это было?

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: 1 сентября губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Ляпиной, одно из старейших учебных заведений региона. В День знаний глава региона поприветствовал студентов и преподавателей, отметив высокие позиции колледжа в системе среднего профессионального образования. Как отметил руководитель области, благодаря участию региона в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по инициативе президента Владимира Путина, в колледже создан современный кластер среднего профессионального образования, клиническая и профилактическая медицина, инфраструктура и пространство которого воссоздают реальную среду медицинских учреждений. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета, посвященному Дню знаний. Глава региона поблагодарил председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова и ректора Самарского государственного медицинского университета Александра Колсанова за вклад в развитие медицинского образования и медицины в регионе. В этом году в СамГМУ будет обучаться около 9 тысяч студентов из 46 регионов России и 39 стран мира. В том числе почти 3000 человек впервые начнут обучение на всех уровнях подготовки. А всего в вузах Самарской области обучаются свыше 100 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч первокурсников. Сейчас в Самаре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно. Ночью плюс 15, днем плюс 28. Любовь Климова, служба информации.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: На судоверфи в Нижегородской области заложили сухогруз для Арктики. Это первый из 13 самоходных сухогрузов новой арктической серии. Его строительство будет осуществлять Окская судоверфь в городе Навашино. Сухогруз предназначен для морского и смешанного плавания. Его длина 141 метр, ширина почти 17. Два просторных трюма позволят перевозить насыпные и крупногабаритные тяжеловесные грузы. Арктическая версия отличается большей мощностью судовых двигателей и повышенным ледовым классом для эксплуатации на трассах Северного морского пути с июня по октябрь.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Виктория Дайнеко.
1: Человеческая жизнь для меня – это самая большая ценность, которая есть у каждого из нас. Она состоит не только из счастливых моментов, но и из трудностей, и ошибок, побед и важных уроков. Сегодня я все больше ценю каждый день, проведенный с близкими людьми. Понимаю, насколько важно заботиться о своем здоровье, поддерживать родных, быть честной с собой и окружающими. Человеческая жизнь – это постоянное развитие. Мы учимся, работаем, создаем семьи, воспитываем детей, приобретаем опыт и становимся мудрее. Каждый человек уникален, и у каждого свой путь, свои мечты и цели. Именно это делает жизнь такой интересной и неповторимой. Я считаю, что жизнь приобретает настоящий смысл, когда мы умеем любить, помогать другим, уважать окружающих и не перестаем учиться чему-то новому. Даже небольшие добрые поступки могут изменить чью-то жизнь к лучшему. Конечно, не все бывает легко. Иногда приходится сталкиваться с потерями, разочарованиями и сложными решениями, но именно такие моменты учат нас быть сильнее, терпеливее и ценить то, что мы имеем. Для меня человеческая жизнь – это бесценный дар. И очень важно прожить ее достойно, сохранить доброту, уважение к людям и стремление к развитию и благодарность за каждый прожитый день.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Грищенко Михаил Павлович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Когда в 1941 году рабочего бумажной фабрики Михаила Грищенко призвали на фронт, ему уже исполнилось 40. В 1943-м, по возвращении в строй после ранения, Михаила определили в санинструкторы. В декабре 1943-го в бою за станцию Чиповичи старший сержант Грищенко вынес из-под огня 7 тяжело раненых и уложил в доме на окраине. Едва успел расположить 7-го, как в дом попал снаряд. Второй раз он выносил раненых уже из горящего дома и сам сильно обгорел. В марте 1944-го во время боев в Карпатах Михаил Грищенко вынес из-под огня 176 бойцов и командиров с их личным оружием. За мужество, смелость и находчивость при спасении раненых на поле боя ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «генезис» – одно из самых сложных в русском языке. Дело в том, что ударение в нем предпочтительно ставить на первый слог. Такой вариант разрешает орфоэпический словарь русского языка как государственного, наш главный источник правил русского произношения. Однако большинство людей предпочитает говорить не «генезис», но «генезис». Такой вариант нельзя назвать неграмотным. Его разрешают некоторые словари. Но предпочтительно все-таки ставить ударение на первый слог. Генезис. Кстати, обозначает это слово процесс возникновения какого-либо явления или предмета. Так что говорим «генезис» русского языка, когда речь идет о происхождении и становлении нашего великого и могучего. Слово пришло к нам из древнегреческого, через средневековую латынь, благодаря священному писанию. Генезис – это книга бытия, первая в Ветхом Завете, та самая, которая открывается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Александр Невский храм в Челябинске – это символ города, его культурной жизни. Построенный в начале 20 века на деньги купца Кутырева, он стал настоящим шедевром архитектуры. Архитектор Александр Померанцев создал удивительное сочетание русско-византийского стиля. Красный кирпич, изящные главки на высоких барабанах – все это притягивает взгляды. Рядом с храмом возвышается колокольня с шатровой крышей. Она словно зовет вас заглянуть внутрь. А когда вы войдете, вас встретит роспись в неорусском стиле. Художники мастерской Ощепкова вложили в нее свою душу. В советский период церковь была закрыта, ее купола и кресты были сняты. На протяжении многих лет здание служило типографией, а затем стало домом для областной картинной галереи, планетария, школы шахмат и других учреждений. До 2013 года в храме располагался зал камерной и органной музыки. Последний музыкальный концерт в стенах Александра Невской церкви прошел 27 ноября 2013 года. Современный храм был восстановлен и передан епархии. Он стал местом, где встречаются традиции и современность.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, на сцене Татьяна Кузьмина, победительница нашего конкурса в номинации «Песня о родине» с песней «Моя русская земля».

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Ростовской области создали технику для эффективного тушения лесных пожаров. Проект реализован благодаря механизму пилотной площадки. Это позволяет разработчикам провести опытную эксплуатацию на базе заказчика и доработать устройство под его нужды. Компании проходят полный цикл создания продукта от идеи, тестирования и апробации до заключения договора на поставку. В рамках программы изготовили навесной тракторный грунтомет, предназначенный для локализации территорий ландшафтных и лесных пожаров. Устройство существенно облегчает задачу борьбы с пожарами слабой и средней интенсивности. Оно выполняет сразу несколько задач. Тушит открытый огонь, локализует его и останавливает тление. Для создания грунтомета за основу взяли разработки советских инженеров. Тушение огня происходит за счет срезания и выброса грунта в зону пожара при взаимодействии с трактором. Новочеркасские грунтометы обладают эффективной дальностью метания, что отличает их от имеющихся аналогов и делает востребованными на рынке.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Что такое жизнь? В чем смысл жизни? Наверное, в самой жизни. Но ведь для чего-то она нам дана. Наверное, для того, чтобы после себя что-то оставить. Ну, не всегда то, что оставляешь, для других имеет значение, к сожалению. Ну, если не оставить что-то после себя, то, по крайней мере, прожить ее было бы здорово, так, чтобы не было стыдно, но и с другой стороны, чтобы было что вспомнить.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Янгель – самый засекреченный советский конструктор, создатель ракеты «Сатана», кузнец ядерного щита СССР. Впервые страна услышала его имя в 71-м, прочтя некролог в газете «Правда». Родился будущий ученый в 911-м в большой крестьянской семье. Начал карьеру на ткацком производстве в Москве. Затем поступил в МАИ и еще студентом начал строить боевые самолеты. 30-е – время стремительных карьер. В 27 Михаил Янгель был уже помощником главного конструктора авиазавода Поликарпова, а в 30 именно он руководил эвакуацией цехов из Москвы в Новосибирск. Между тем, время менялось. Никита Хрущев решил делать ставку не на самолеты, а на ракеты. Янгель стал человеком, который взялся выполнять мечту Хрущева – создать ракету моментального действия. Так появились Р-12, те самые, которые послужили поводом для Карибского кризиса. СССР навсегда показал, ему есть что противопоставить американской военной мощи. Когда Хрущев кричал с трибуны ООН «Мы делаем ракеты, как сосиски», то были не пустые слова. Реальностью их делал Янгель, создавший ракеты, простые в эксплуатации, сравнительно недорогие и при этом необычайно мощные. Среди них ракетный комплекс «Сатана», занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Конструктору не досталось славы Сергея Королева, но именно он является одним из отцов ядерной безопасности России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».
1: Я приду к тебе в 9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес по. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
5: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
6: Пусть она будет счастлива.
5: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Знаменская церковь в Дубровицах. Самая яркая достопримечательность подмосковного Подольска. По легенде, место для храма выбирал царь Петр I. Увидев однажды остроконечный мыс, образованный слиянием Пахры и Десны, он сказал, что это место напоминает ему корабль, которому нужна красивая мачта. Этой мачтой и стала церковь, воздвигнутая из белого местного камня соратником царя Борисом Голицыным и приглашенными им архитекторами. Здание устремлено вверх и сплошь покрыто белокаменной резьбой, равных которой в России нет. Входы украшены скульптурами ангелов и святых. Для русской архитектуры того времени явление нехарактерное, и Борису Голицыну пришлось ждать несколько лет, пока его необычный храм разрешили осветить. Зато сам царь Петр приехал на первое богослужение. В наших климатических условиях белокаменная резьба и скульптуры сохраняются с трудом, поэтому они и не получили широкого распространения. Тем более удивительно, что храм в Дубровицах до наших дней уцелел в первозданном виде,

0: благополучно пережив революцию и наполеоновское нашествие.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас у нас есть шанс еще ближе познакомиться с потрясающими талантами Республики Абхазия. Встречаем на нашей сцене Виктория Лабия, абхазская артистка. Она бережно сохраняет культурный код своего народа и не боится музыкальных экспериментов.
2: На сцене Виктория Лабия. Встречайте! Встречайте!

0: Поздравляю народ Абхазии с таким знаменательным днем. Наунагдзап сынра!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
3: лето. «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталась другим.
0: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Боровиченко Мария Сергеевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Когда началась война, 15-летняя Мария только что окончила 8 класс. Она записалась на курсы медсестер, а в августе 41-го она перешла линию фронта и явилась в штаб дивизии с просьбой о зачислении в санитары. Уже через 2 дня девушка вынесла с поля боя 8 раненых бойцов и застрелила 2 вражеских солдат. В бою у Конотопа вынесла 20 тяжелораненых. Машенька из Мышеловки, так прозвали ее бойцы по названию ее родной деревни, не только заботилась о раненых, но ходила в разведку, рейды, поднималась в атаку. В бою летом 43-го, защищая раненых, девушка гранатой подорвала танк и закрыла собой раненого офицера. Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Марии Боровиченко присвоили после войны по ходатайству ветеранов части. Генерал Родимцев, в дивизии которого Мария прошла весь боевой путь, участвовала в Сталинградской битве и боях под Курском, написал о ней книгу «Машенька из Мышеловки».
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Помощь невозможна без уважения. В жизни, в работе. Это чувствуется сразу. Когда есть доверие, люди поддерживают друг друга. Так, я считаю, и строятся крепкие отношения.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Изи. Коротко, почти на выдохе, и сразу все понятно. Так говорят, когда что-то получилось легко, без усилий, без напряжения, будто само собой. Сдал экзамен, изи. Задача была изи. Прошел уровень вообще изи. Слово пришло из английского, в котором оно означает «легкий». В нашем языке оно стало обозначать не просто «легко», а почти элементарно. Интересно, что «easy» часто используют и как оценку ситуации. Если что-то выглядит простым или не вызывает трудностей, это уже «easy», даже если на самом деле все было не так уж просто. В русском языке есть аналоги – легко, просто, без проблем. Но «easy» звучит быстрее, легче и ближе к разговорной речи, особенно в переписках. И в этом, пожалуй, его смысл. Одно короткое слово, которое сразу снимает напряжение с любой истории.
0: Радиостанция «Гордость».

хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ. Премьера песни. Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну а прямо сейчас встречаем гостей гала-концерта фестиваля конкурса «Музыка гордых», участников отбора «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив, группу «Лепнина». Это музыкальный проект, который отличается творческой многогранностью. Группа создает песни о человеческих ценностях, любви и взрослении.
2: Группа «Лепнина»
1: и вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархоля. Встречаем!
2: Ваши бурные аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, Суху!

0: Спасибо, друзья, спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относится к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть – физическими лицами, изобретателями.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это взаимопомощь и взаимоуважение. А что это означает? Это взаимопомощь. А это означает, по-простому говоря, помощь друг другу. Ну вот, в частности, сам погибай, товарища выручай. Это даже больше, чем взаимопомощь. Или в бою, да, помогаем друг другу, потому что без этого на войне нельзя. Воинский коллектив – это сплоченный коллектив. Должен быть, мы говорили уже с вами о ценности как коллективизм. Так вот, помощь друг другу, она выражается, конечно, в разном. И вот мне приходится встречаться с семьями погибших, без вести пропавших. И ведь они очень нуждаются в нашей поддержке, в нашей помощи. И помощь эта может оказаться просто молча, просто быть рядом. Может оказываться словом, может оказываться делом. И слова, и дела могут быть разные, но они должны направлены быть на поддержку человека, да, чтобы он не пал духом, вот, не перешел в уныние. Поэтому взаимопомощь, конечно, это без этого просто невозможно жить. Если не будем мы помогать друг другу, то мы кто? Тогда это я в центре, и все остальные мне, извините, что с ними и как, неважно. Но если я исповедую ценность о взаимопомощи, то я буду помогать любому человеку, кто в этой помощи нуждается, тем, чем могу. Я не буду безучастным, бессердечным, бездушным, бесчувственным человеком. Я, наоборот, буду сострадать, сочувствовать, соболезновать и помогать.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Вульф – выдающийся российский ученый, кристаллограф, автор более 150 научных трудов. Он был профессором Варшавского университета и активно выступал на международных конференциях. Одним из его значительных достижений стало изобретение графического метода обработки результатов измерений кристаллов с помощью стереографической сетки, названной в его честь. Этот метод, впервые опубликованный в 1909 году, позволил более эффективно анализировать и классифицировать кристаллы, а также определять их симметрические группы. Позднее этот принцип был сформирован в закон Вульфа. Он позволяет определять углы между плоскостями решетки без сложных измерений, что значительно улучшает точность исследований в минералогии, геологии, физике и химии. Работы Георгия Вульфа способствовали изучению процессов формирования кристаллической структуры и свойств различных материалов. Вульф также провел первые в России рентгеноструктурные исследования кристаллов, что открыло новые горизонты в изучении атомного и молекулярного строения. Эти исследования позволяют получить информацию о химической связи, фазовых переходах и изменениях структуры материалов при различных условиях.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. Россия. Сила.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Чувашия полна загадочных водоемов. В первую очередь, говоря о водной системе республики, все вспоминают реки Волгу и Суру. Но настоящие сокровища скрыты в озерах. Озеро Полевое, например, хранит память о кровопролитной битве. По легенде, пугачевцы оставили свои стрелы и пушечные колеса в его водах. А рядом с селом Алдиарово находится озеро Эль-Кюль. Легенда гласит, что местные жители принесли в жертву жеребенка, моля о дожде и защите от нашествия злых врагов. И вдруг ударил гром, зашумела буря, хлынул страшный небывалый ливень, который лил день и ночь трое суток. В это время татарское войско с награбленным добром пробиралось к своим становищам сквозь дремучие леса Чувашии. Настигнутое страшной бурей и ливнем, оно, увязнув в болотах, погибло. С тех пор озеро Эль-Кюль стало священным для чувашей местом. Не менее загадочно и озеро Кюльхири. По преданию, оно прилетело из деревни Севалкасы. Местные жители верят в целебные свойства его воды. Говорят, что в случае пожара она краснеет, а перед дождем облако стоит столбом над водоемом.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Инфлюенсер – это слово все чаще звучит в разговорах о рекламе, в социальных сетях и медиа. В английском языке так называют человека, способного влиять на мнение и поведение аудитории. Инфлюенсер – это буквально тот, кто оказывает влияние. В русский язык инфлюенсер пришел без изменений. И значение идентичное, и произношение аналогичное. Только зачем? В русском и без того есть полный аналог – ЛОМ. Не пугайтесь, это аббревиатура. Обычно ее используют организаторы мероприятий, в которых участвует ЛОМ, то есть лидер общественного мнения. В развернутом виде это понятие хорошо знакомо всем. В отличие от инфлюенсера, пришедшего вместе с культурой соцсетей, лидеры мнений существовали всегда. Только раньше в этой роли выступали, как правило, писатели, журналисты, ученые, известные общественные деятели. Сегодня эту роль все чаще выполняют авторы популярных интернет-площадок.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, друзья, повторюсь, номинация «Песня о семье» выигрывает Владимир Бабенко, город Амурск, с песней «Где семья, там и дом». Ура! Поздравляем!
2: Всем добрый вечер. Песню эту я написал для своей дочки. Однажды мы отправились в путешествие. Я знаю, что сегодня многие тоже здесь находятся в путешествии со своими детьми. И вообще путешествовать с семьей — это здорово. Кто согласен? Тогда поем вместе.

сегодня здесь собралась одна большая дружная семья. И вас так много. Давайте поаплодируем всем семьям, которые приехали сюда. Замечательная солнечная Абхазия. Но если вы далеко друг от друга, грустно, быть может, в эту минуту лучше

вновь очаг разгорится огнем.

0: мой дом. Чувствуйте себя как дома, в кругу своей семьи, где бы вы ни были. С праздником вас!
1: Владимир Бабенко, город Амурск. Аплодисменты, друзья!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Россия – один из мировых лидеров в области лазерной техники и технологий. На сегодня потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия. Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, производящих самые современные лазерные комплексы. Так, российский лазер «Фемтолуч» входит в десятку самых мощных в мире лазерных установок. А в Сарове реализуется проект по созданию самой мощной в мире лазерной установки, предназначенной для исследования термоядерного синтеза. Лазерные технологии активно применяются в электронном машиностроении, автомобилестроении, атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности, медицине, а также в рекламном и строительном бизнесе и производстве изделий широкого потребления. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ирина Тонева. Певица.
1: Когда мы что-то делаем, когда мы создаем, или за оплату, или просто так, даже не ожидая ничего взамен, и вот мы сделали, совершили, создали, и увидели результат, плод, то неминуемо посещает чувство такого высокого порядка, удовлетворения именно из души. Это не про реализацию эго, это такое чувство счастья, реализация именно душевная. Чувство полета. Для меня это и есть маркер.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Авиаконструктор Сергей Ильюшин, создатель бронированного Ил-2, одного из самолетов Победы и целого семейства гражданских авиалайнеров. Он родился под Вологдой младшим ребенком в бедной и многодетной крестьянской семье, но читать выучился уже в 6 лет. Небом заболел в 16, когда нанялся землекопом на комендантский аэродром в Петербурге и впервые увидел самолеты. Самоучкой выбился в старшие мотористы, а затем во время Первой мировой выучился на летчика. После революции возглавил свое конструкторское бюро. Первые опыты были неудачные. Из-за нарушения центровки планер Ильюшина летал только если к нему привязывали кувалду на длинном шесте. Однако именно на его бомбардировщике поставили первый советский международный авиационный рекорд. Самолеты Ильюшина бомбили Берлин летом 41-го. Ил-2 стал первым серийным штурмовиком в мире, созданным для атак по незаметным целям и поддержки войск. Его бронированный корпус повысил защищенность пилотов. Два двигателя давали маневренность и скорость, а уже в 43-м Ильюшин начал строить пассажирские самолеты для послевоенного будущего. Его четырехмоторный турбовинтовой Ил-18 производили до 80-х годов прошлого века. Это был первый гражданский самолет, который у нас стали покупать другие страны. Интересный факт. Ильюшин одним из первых в нашей стране внедрил культуру тимбилдинга. Раз в год все сотрудники его конструкторского бюро вместе отправлялись в путешествие на теплоходе по каналу «Волга-Москва».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет. Я Максим Фадеев, и это радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Я обязательно вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «ботать» имеет в русском языке несколько совершенно различных значений? Во-первых, еще в 19 столетии «ботать» значило «стучать», «топать», «звонить». Словарь «Даля» также дает значение «ботать» как «шлепнуться», «упасть». Во-вторых, еще Лев Толстой употреблял слово «ботать» в значении «работать». Вот как он пишет супруге: «Я чувствую, что переживаю период упадка. Не ботается, как прежде, как я тебе похвалился». А еще «ботать» значит усердно учиться. Многие считают, что еще с советской школы пошло называть отличников ботанами или ботанами, потому что только очень занудливый и усердный человек мог выучить ботанику. Отсюда и «ботать» как учиться. Однако, учитывая, что еще в 19 веке это слово употребляли в значении «продуктивно работать», возможно, школьные ботаники тут вообще ни при чем.
0: Радиостанция «Гордость».

0: что уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: На сцене Аслан Чача в июне этого года он стал победителем вокальной части проекта «Народная сцена Лапчаба».
2: И участие в нашем фестивале – это отличная возможность заявить о себе шире.
1: Конечно же. Итак, совместная песня «Фит», записанная с продюсерским центром «Интеграция». Аслан Чача.

0: хотя був. І хід снеговит, я хапі, а не хамш. Чана бзела.
1: Браво! Победитель конкурса «Народная сцена» Аслан Чача!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Такое родное.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость».

0: 102. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудием работать. Отдых, не падать духом, не падать.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже – единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 «Дон». Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу.
0: Радио «Гордость».

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вам,

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Одна из традиционных российских духовно-нравственных ценностей – это справедливость. А что есть справедливость? Вот давайте зададимся вопросом, есть ли какая-то общая для всех справедливость? Нет, ее нету. Ну вот представим, суд идет, да, а судья объявляет приговор провинившемуся. И вот виновник, его сторона, говорят, зачем так много дали? У него же были смягчающие обстоятельства, а вы ему столько вот лет дали тюремного заключения. Недовольны. Несправедливо считает решение судьи. А потерпевшая сторона, она говорит, а почему так мало дали? Он заслуживает большего наказания. И тоже считает решение судьи несправедливым. Вот так у нас и в жизни. Если каждый из нас будет считать что-то сам, это справедливо, это несправедливо, то тогда у нас никакой справедливости не будет. Ее, в общем-то, и нет, как общего понятия. Но ведь это слово существует издревле, и в корень в нем правда, праведность. А вот быть праведным, вот, поступать по правде. А по какой правде? Ведь правда, знаете, у каждого своя. А вот если по правде Божией, то тогда это одна правда Божия. Для всех одинаково. Поэтому справедливо то, что нам воздается за добро и зло не людьми, а Богом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM.
0: Концертный зал на «Радио Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, на этой эмоциональной ноте мы с Алхасом передаем эстафету ведения гала-концерта нашим коллегам. Родиону Газманову!
2: И очаровательной Елене Мараховской!
1: А мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч!
3: Друзья, ваши аплодисменты. Виктория Черенцова и Алхас Монаргия!
1: Громче, громче, спасибо. Друзья! Давайте искупаем в овациях наших блистательных ведущих!
3: Они этого заслуживают. Друзья, спасибо большое!
2: Спасибо!
1: От всех!
3: Ну что, привет, Сухум! Добрый вечер, Абхазия!
1: Зерашимас! Друзья, надеюсь, я правильно сказала?
3: Я в этом даже не сомневаюсь. Рядом со мной официальный голос радио «Гордость», обворожительная, прекрасная Елена Мараховская. Давайте громко поздороваемся.
1: Родион Газманов, российский музыкант. Друзья, ваши аплодисменты. Я уверена, что знает вся Абхазия, уж точно весь Сухум, что сегодня здесь проходит гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых».
3: Вы знаете, как-то редко я слышал такой тихий зал. Вы в телефонах, что ли, сидите? Ну-ка, давайте громко-громко, как следует. Вот именно таких аплодисментов достойны артисты, которые сейчас за кулисами томятся в ожидании своего выхода. И прямо сейчас наш гала-концерт продолжит потрясающий музыкант, автор песен, который поддерживается музконтентом президентского фонда культурных инициатив. Вы готовы его встретить?
1: Песни артиста посвящены важным в жизни людям – осознанности, внутренней свободе, ценности настоящего момента. На сцене Вася Писаренко!
3: Ваши аплодисменты!

0: Огромное спасибо, ребят. На самом деле это огромное счастье наслаждаться вашей природой, вашим городом. Но самое ценное это вашим гостеприимством, вашими улыбками и вашей добротой. Спасибо вам большое, что вы здесь.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Храм Вознесения Господня в Коломенском абсолютно уникален. Этот шедевр русского зодчества, одна из первых каменных шатровых церквей в России, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Устремленную ввысь церковь воздвигли в первой половине 16 столетия. Строительство ознаменовало зарю новой эпохи русской истории. Великий князь Московский Василий III велел построить храм по обету, когда Бог даровал ему долгожданного наследника, будущего Ивана Грозного. Есть и версия, что церковь начали возводить еще до рождения царевича, специально для молитв о чадородии правителя. Архитектором, скорее всего, был итальянец, флорентиец Пьетро Аннибале, один из создателей укреплений Китай-города. Во всяком случае, храм гармонично сочетает соответствие строгому православному канону с архитектурными новациями эпохи Возрождения. 12 столпов, которые символизируют апостолов, поддерживают восьмигранный барабан. Число 8 ассоциируется с Богородицей. С 8 лучами традиционно изображают Вифлеемскую звезду. Долгое время храм Вознесения был самой высокой точкой Москвы, и до сих пор он является одной из ярких доминант района.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин». Первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: У нее появился масик. Фраза, которую сейчас можно услышать в самых обычных разговорах, и почти сразу становится понятно, о ком идет речь. Масик – это ухажер, который умеет заботиться. Внимательный, щедрый, часто любит порадовать. Иногда добавляется деталь – он старше, и у него есть возможности, чтобы эту заботу подкреплять не только словами. Слово пришло из интернета и быстро разошлось по перепискам и соцсетям. И закрепилось как яркая, чуть ироничная метка из тех, что сразу задают настроение. Если перевести буквально, это «заботливый ухажер». Но в обычной речи так редко кто говорит. А масик работает иначе. Коротко, узнаваемо и с тем самым оттенком современной разговорной жизни, где многое упаковано в одно слово.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для «Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох, из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт – именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость». Это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Вообще-то вот эта ценность у нас в официальных документах появилась вообще-то впервые. Но в христианских наших церковных документах милосердие стоит на первом месте. А что вот такое милосердие? Вот давайте, русский же язык, он же очень смысловой. Каждое слово имеет глубочайший смысл. Милосердие – это милующее сердце. Это милость сердечная, да? А что такое милость? Милующее сердце. А вот вспомним еще одно слово – помиловать. То есть я, если у меня сердце вот такое милующее, я никогда не буду мстить никому, не буду никогда желать зла другому человеку, я никогда на него даже обижаться не буду. Ну, я милую. Или, если хотите, помиловал другого человека, простил ему, значит, все, чтобы он не сделал, скажем, худого в отношении меня. И вот посмотрите, очень разительно и явно является вот это качество русского солдата во все времена, вот это милующее сердце. Смотрите, даже в годы Великой Отечественной войны наши там мамы, бабушки немецких пленных на Урале, я вот сам с Урала, они там строили много чего, они давали им кусочек хлебушка, подкармливали, казалось бы, тех, кто столько зла натворил на нашей земле.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные.

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Алексей Поддубный, Джанго, браво!
2: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: И прямо сейчас, друзья, мы узнаем, кто же победил в самой романтичной номинации нашего конкурса. А поможет нам в этом талантливый актер Тимур Таня. Тимур, ждем вас на сцене. Тимур, помогите нам определить победителя в самой романтичной номинации «Песня о любви».
2: Конечно, я это сделаю прямо сейчас, но прямо сейчас я хотел бы поздравить, уважаемые мои соотечественники, поздравляю вас с Международным днем признания независимости Республики Абхазия. Также я хочу отметить, что такого рода фестивали, когда проходят в Абхазии, а такого рода у нас первый раз, это большой плюс. И с этим праздником я тоже вас поздравляю. Ну а сейчас не буду томить и хочу воспользоваться той честью, которой вы меня наделили, и пригласить на эту сцену группу «Вольные», потому что в номинации «Песня о любви» они победили с песней «Родная».
3: Привет, друзья! Добрый вечер!
2: Друзья, поздравляю вас от всей души. Вот они победили.
1: Поздравляем, ребята, вы молодцы.
4: Спасибо, друзья. Спасибо за эту возможность выступить на такой замечательной сцене, в этом замечательном городе.
3: Как настроение, Сухум? Давайте громче, громче, громче!
5: Сколько можно бегать за любовью?

Веди меня, ведь веди меня луга, где теплые рассветы, родная сторона.

0: Хорошего продолжения вечера. До новых встреч!
1: Любви, друзья, вам! Счастливо!
2: Группа «Воли» и
1: «Браво!»
3: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Советский жилой комплекс «Лебедь», построенный в начале 70-х, доминанта ленинградки, малоизвестная среди туристов. Не все знают, что уже в то время появились полностью автономные жилые комплексы, где можно получить все товары и услуги, не выходя со двора. 4 16-этажки примыкают к огромному блоку обслуживания. Там предусмотрели ясли, детский садик, библиотеку, помещение для кружков и секций, а также пункт проката бытовой техники, стол заказов и даже медицинскую комнату. Под блоком обслуживания архитекторы соорудили подземный гараж. На крышу раньше можно было выйти позагорать. В создании экспериментального проекта участвовали не только архитекторы и строители, но и социологи. Что размещать на первых этажах, придумали именно они. Чисто внешне лебеди и сейчас смотрятся броско. Темно-зеленые кубы на высоких ножках, между которыми расположены нежилые помещения. Опоясывающие дома – большие лоджии. Брутальная архитектура блока обслуживания. За «Лебедь» его главный создатель Андрей Мейерсон получил главный приз на выставке в Париже. А сейчас на Ленинградское шоссе 29 можно съездить посмотреть на советского дедушку современных ЖК. Кстати, тоже частично монолитного.
3: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Ты моя ненаглядная,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 1951-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 киловатт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что события куда более важные, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Жиза. Иногда достаточно одного слова, и тебя сразу понимают. Кто-то рассказывает историю. Опоздал, забыл, все пошло не по плану. И в ответ короткое «жиза». То есть жизненно, узнаваемо. С кем-то точно было так же. Слово пришло из соцсетей и стало быстрым способом отреагировать на ситуации, которые слишком обычные, чтобы удивляться. Жиза – это не просто так бывает. Это про момент, когда ситуация настолько знакомая, что даже объяснять ничего не нужно. Сразу думаешь «да, это про меня». Интересно, что «жиза» почти всегда звучит с легкой улыбкой. Даже если речь о не самой приятной истории, в этом слове есть принятие. «Да, было, понимаю, проходили». Можно сказать «жизненно» или «знакомо», но это дольше. А вот «жиза» — коротко и в точку. И, пожалуй, в этом его сила. Одно слово, которое превращает чужой случай в общий опыт.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Тысячелетняя Казань считается одним из самых красивых городов России. К тому же один из самых комфортных как для жителей, так и для гостей. Здесь сумели органично соединить объекты исторического наследия с достижениями современного градостроительства и создать развитую социально-культурную, туристическую и спортивную инфраструктуру. Не исключено, что широкие возможности Казани для развития спортивных и творческих способностей с самого нежного возраста сыграли важную роль в судьбе Камилы Валиевой, звезды российского и мирового фигурного катания. Камила родилась в Казани, была слабым и болезненным ребенком. Ради укрепления здоровья отдали девочку сразу в несколько секций – танцы, балет, художественную гимнастику и фигурное катание. В 4 года она выбрала фигурное катание, а в 5 завоевала кубок на соревнованиях в Москве. В 10 лет Камила делала все тройные прыжки, в 13 выиграла все главные юниорские старты года, в 20 лет она стала мастером спорта, а в 16 – заслуженным мастером спорта России. Камила Валиева – кавалер Ордена Дружбы. Это государственная награда Российской Федерации и Ордена Дуслык. Это вторая по значимости награда Республики Татарстан. А еще она – само очарование, чью улыбку не спутаешь ни с какой другой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Мари Мар.
1: Духовность не обязательно связана с религией, но включает в себя моральные ориентиры, совесть, культурные и этические ценности. Духовность — это глубокая внутренняя жизнь человека. Она выходит за рамки чисто материальных интересов. Ведь есть вещи, которые никогда не продаются. Да, можно продать дачу, машину, но точно нельзя продать мать и родину.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Ну да. Давайте все дружно. Дружно. Огонечки приветствуются. Давай, Кремль.

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владислав Русанов. Когда в эфире что ни час. Когда в эфире что ни час бурлит злословие, покрепче зубы сжал Донбасс, стоит не сломлен. Когда исчадий сатаны оскал кровавый, и что ни день кошмар войны приходит в яви. Когда безжалостные дни и ждем Мессию, Россия, руку протяни, приди, Россия. Но мы услышим рев машин и рокот траков, и частой дробью калаши поддержат драку. Тогда российского орла взметнется знамя, и в небе синем два крыла плывут над нами. Неудержимо на закат волна победы пойдет, как много лет назад шагали деды.
2: Донецкий поэт Владислав Русанов написал это стихотворение в первые дни специальной военной операции, когда в ДНР поняли, что Россия серьезно взялась за украинских националистов.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ребята, рядом со мной не только диктор и ведущий, и официальный голос «Радио Гордость», рядом со мной еще и потрясающая певица и автор песен. И это прекрасно, я считаю, потому что ее песня впервые прозвучала год назад тоже на фестивале «Радио Гордость». Это была песня «Русская заря», если я не ошибаюсь.
2: Да, действительно так. Я очень рада, что я была тоже ведущей этого замечательного фестиваля в моем родном городе Нижний Новгород. Где...
1: Вместе со мной, между прочим.
2: Вместе с тобой, Родион, конечно же. Ну, куда без тебя?
1: Кстати, это особенно здорово, потому что Нижний Новгород и Сухум – это города-побратимы. Города активно развивают совместные проекты в образовании, школьных обменах, спорте, культуре, туризме и торговле. И это очень-очень важно, потому что вот это тепло разливается между двумя городами. Это здорово, я так считаю. И, друзья, прямо сейчас на нашей сцене фестиваля «Музыка гордых» замечательная певица, очаровательно красивая девушка Елена Мараховска. Ваши овации! Thank you.

0: Спасибо, друзья.
1: Елена Мараховская, ваши аплодисменты!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: На месте сквера Константина Иванова когда-то возвышался деревянный Чебоксарский Кремль. Город основан в 1555 году, всего через 3 года после взятия Казани. Архиепископ Гурий осветил место, где позже возникнут стены крепости. Сейчас мы можем только представить себе, как выглядел Кремль. Высокие стены, достигающие 5 метров, с деревянной крышей. Они защищали город с севера, востока и юга. Глубокий ров с западной стороны добавлял безопасности. Здесь находились двор воеводы, казна и даже тюрьма. Крепость Чебоксары использовалась не только для защиты от кочевников, но и для карательных действий против недовольных и сбора налогов. С конца 17 века военное значение Чебоксар снизилось, чуть позже Кремль сгорел. Восстанавливать его не стали, а часть служилых людей перевели в податные сословия. В 17 веке на этом месте возник Никольский женский монастырь, где покоится опальная боярыня Мария VI, бабушка первого русского царя. Изначальная деревянная структура не сохранилась. Однако в 1960-70-х годах, после серии археологических раскопок, была восстановлена часть крепостных стен и башни.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый в мире препарат против болезни Бехтерева разработали российские ученые из медицинского университета имени Пирогова в Москве. Им удалось создать антитела, работающие против клонов иммунных клеток, вызывающих заболевания. Болезнь Бехтерева имеет аутоиммунную природу. Клоны иммунных клеток атакуют собственные антигены организма. Результат – хроническое воспаление позвоночника и некоторых суставов. Со всеми аутоиммунными заболеваниями есть проблема. Их лечение так или иначе подавляет иммунитет. Созданный нашими учеными препарат позволяет выделить вредоносные клоны и уничтожить только их, не затронув иммунитет человека. Сейчас он уже проходит заключительную стадию клинических испытаний.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Если есть в России рай, это Краснодарский край, гласит пословица. Столица Кубани заслуживает внимания не меньше, чем Сочи. Грандиозный стадион «Краснодар», прозванный в народе «Колизеем» за античные пропорции и роскошную отделку итальянским травертином, способен вместить 30 тысяч зрителей. Рядом парк Галицкого с зеркальным лабиринтом и экзотической растительностью. Совсем недавно в парке начал цвести делоникс – редкое растение родом с Мадагаскара. Один из духовных центров Кубани – Екатерининский собор, величественное красно-кирпичное сооружение в русско-византийском стиле, построенное в конце 19 столетия. А в истории кубанского казачества особую роль играет Александро-Невский собор, воздвигнутый в середине позапрошлого века на войсковые средства. В начале нулевых его воссоздали, как и 4-метровый памятник императрице Екатерине Великой. Едем в Краснодар и слушаем «Стою на полустаночке» одной из уроженок этого города Валентины Толкуновой на радио «Гордость» 89,7 в столице Кубани.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Якоби – изобретатель гальванопластики и первого в мире буквопечатающего телеграфа. Создатель гальванических батарей и морских противокорабельных мин. Немец по происхождению, он перешел в русское подданство и считал нашу страну родиной. Родился он в Пруссии в самом начале 19 века. В 34 перебрался в Россию. Еще в Германии Якоби изобрел электродвигатель, работавший от гальванических батарей. Принцип, положенный в его устройство, применяют до сих пор. Использовать изобретение впервые начали у нас в Петербурге. Через несколько лет после переезда в Россию Борис Якоби изобрел гальванопластику. Затем он создал первый в мире буквопечатающий телеграф. Электромагнит приводил в действие систему рычагов, которая управляла карандашом, записывающим буквы на фарфоровой доске. Через несколько лет ученый сам усовершенствовал изобретение. В новой версии буквы для простоты не записывались, а печатались. В Петербурге по проекту Якоби проложили подземные телеграфные кабели в 25 километров длиной. Они соединили Царское село с Зимним дворцом и Генштабом. Так впервые в истории применили технологии, которые потом использовали для прокладки кабелей через Атлантику. В Крымскую войну Борис Якоби создавал для нашего флота самовоспламеняющиеся противокорабельные мины. Ученый был членом Академии наук, его наградили золотой медалью Всемирной выставки в Париже. А еще именно он изобрел шлюпки, ходившие по Неве с помощью электродвигателя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Храм Иоанна Воина на Большой Якиманке в Москве замечателен тем, что никогда не прекращал своей работы, даже в первые годы советской власти, и сохранился с 18 века практически в первозданном виде. Первая церковь в этих местах упоминается еще в начале 17 века. Современное роскошное барочное здание, по легенде, появилось так. Петр I увидел скромную деревянную церквушку, затопленную вышедшей из берегов Москвой рекой. Узнав, что она воздвигнута во имя Иоанна Воина, которого царь считал одним из своих святых покровителей, он велел строить новый каменный храм на ближайшей возвышенности и сделал для него чертеж. Есть мнение, что возводил церковь архитектор Иван Зарудный, который привнес в русское зодчество традицию европейского барокко. Ажурная ограда вокруг храма тоже аутентичная, середина 18 века. В 812 году церковь пытались разграбить французы, но московский пожар их спугнул, а потом, словно чудом, утих, не тронув храма. Нынешний иконостас – почти ровесник стен. В начале 18 века умельцы оружейной палаты изготовили его для церкви трех святителей, которую разрушили в 20-е годы прошлого столетия. Тогда иконостас удалось сохранить, перенеся в храм Иоанна Воина. Гордимся сокровищами Москвы.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Герой Советского Союза, монах Киприан.
4: Вообще-то вот эта ценность у нас в официальных документах появилась вообще-то впервые. Но в христианских наших церковных документах милосердие стоит на первом месте. А что вот такое милосердие? Вот давайте, русский же язык, он же очень смысловой. Каждое слово имеет глубочайший смысл. Милосердие – это милующее сердце. Это милость сердечная, да? А что такое милость? Милующее сердце. А вот вспомним еще одно слово – помиловать. То есть я... Если у меня сердце вот такое милующее, я никогда не буду мстить никому, не буду никогда желать зла другому человеку, я никогда на него даже обижаться не буду. Ну, я милую. или, если хотите, помиловал другого человека, простил ему, значит, все, чтобы он не сделал, скажем, худого в отношении меня. И вот посмотрите, очень разительно и явно является вот это качество русского солдата во все времена, вот это милующее сердце. Смотрите, даже в годы Великой Отечественной войны наши там мамы, бабушки немецких пленных на Урале, я вот сам с Урала, они там строили много чего, они давали им кусочек хлебушка, подкармливали, казалось бы, тех, кто столько зла натворил на нашей земле.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
2: История одной песни.
3: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Барнаул – столица Алтайского края. Пятый по численности населения город Сибири. Ему почти 300 лет. Есть несколько версий происхождения названия города. По одной – это хорошее стойбище, по другим – Волчья река или Мутная река. Барнаул возник вокруг медиплавильного завода. Сейчас это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. В 19 веке за высокий уровень культурного развития его прозвали «сибирскими афинами». Местные жители любят говорить: «Барнаул – столица мира». Так называется фантастический детектив братьев Ореховых, опубликованный в 80-х годах. На улице Анатолия, 130, работает единственный в своем роде музей автоугона имени Юрия Деточкина. В экспозиции инструменты, которыми пользуются угонщики, от вантуза до металлических линеек. А еще любительские сигнализации, капканы для педалей, рыболовные крючки и другие самодельные средства. Среди знаменитых уроженцев Барнаула изобретатель паровой машины Ползунов, писатель-прозаик Новиков Прибой, известный селекционер Лисовенко. 24 июля 1942 года здесь родилась народная артистка России Ирина Мирошниченко. Ирина Петровна – одна из самых талантливых, красивых и женственных актрис нашей страны. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Ошибка резидента», «Старый Новый год» и многих других. А нам остается напомнить, что в Барнауле радио «Гордость» вещает на частоте 87,9 FM.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Сейчас хрущевки уходят в прошлое. Однако самая первая стоит до сих пор и, видимо, сохранится навсегда. Ее адрес – Москва, улица Гримао, дом 16. Раньше это место относилось к району Черемушки, чье название стало синонимом кварталов, застроенных хрущевками. Здесь, вокруг улицы Гримао, которая в то время носила другое название, возводились первые экспериментальные советские типовушки. Среди архитекторов дома 16 – Евгений Йохелес, автор реконструкции дома полярников на Никитском бульваре. В 50-е годы хрущевки были образцом новаторской архитектуры. Каждая деталь была функциональна. Например, размер окон зависел от площади комнат. Форточек, кстати, не было. Вместо них – вентиляционные отверстия на улицу под подоконником. Просторные зеленые дворы до сих пор смотрятся достойно. На балконы первых хрущевок ставили емкости для цветов, возле дома предусмотрели даже фонтан. В более поздних проектах отказались от таких излишеств. На Всемирной выставке в Брюсселе квартал в Черемушках получил гран-при. Туда водили на экскурсии иностранных архитекторов, искавших решение жилищной проблемы по всему миру. Сейчас история повторяется. Первую хрущевку хотят сделать музеем.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
3: Андрей Александрович, важный аспект, вы его постоянно упоминаете, что это юридическая помощь. А то, что вот, ну, нельзя вот показать там по телевидению или там рассказать, конечно, можно, но все равно это не самое понятное. А ведь проблем, очевидно, много. И они связаны как минимум с тем, что люди жили в одной стране, теперь живут в России, вернулись на родину. Но много нюансов. Вот самые основные проблемы и как вы их решаете?
4: Ну, основные проблемы такие, да, мы делали определенный срез, чтобы выявить по, значит, регионам, да, ЛНР, ДНР, вот что за проблематика. И она состоит из двух вещей. Конечно, мы об этом не думаем, но ведь контртеррористическая операция на Украине началась в 2012 году. И, соответственно, Донбасс взял в руки оружие, сформировал различные военные формирования в виде народной милиции, народного ополчения, и люди пошли воевать с тех самых пор, да, и они воевали, погибали, получали ранения, становились ветеранами, и на этом как бы все, да, они отдали свой долг, защитили Донбасс, Донбасс вошел в состав России, и про этих людей как бы, ну, так получилось, что оставили их своими проблемами. Конечно, основная проблематика – это участники СВО. Те, кто сейчас воюет, те, кто воевал и получил ранение, люди приходят с запросом, естественно, принимаются законы в отношении них, да, эти законы направлены на то, чтобы приравнять участников народной милиции, народного ополчения по условиям к участникам СВО, которые сейчас, да, выполняют свой долг. Это все тоже решается, но это все пока есть как есть, проблемы у них есть. Мы помогаем с получением выплат, с получением положенных наград, с получением статуса ветерана боевых действий. Другая большая проблематика – то, что на новых территориях мы занимаемся розыском пропавших военнослужащих, да, и в таких ситуациях мы сразу просим, да, наше Министерство обороны при нахождении включить списки на обмен. И это точечная работа, да. Она не массовая, она точечная. Здесь нам помогает вот благодаря депутату Государственной Думы Дмитрию Александровичу Свищеву, я его помощник, мы имеем возможность через депутатские запросы точные Министерства обороны заниматься судьбой, ну, всех тех людей, кто к нам обращается. За все это время, за год вот этого проекта юридического, да, мы отправили порядка 400 депутатских запросов, и это работает. Находятся пропавшие, включают списки на обмен, получают ребята положенные выплаты, получают положенные награды. Вот. И, ну, протезирование, лечение, да, вот это основная проблематика. То есть, наверное, 70% это вопрос участников СВО на новых территориях. Да, повторюсь, потому что они раньше воевали, да, и вот. И вторая проблематика – это люди, которые находятся там, но из других регионов, то есть вынужденные переселенцы, да. Вот, соответственно, у них нет жилья, да, и проблема заключается в том, что откуда они бежали, это либо серая зона, которая еще находится нигде, да, либо зона, где невозможно выехать и установить, что человек потерял жилье. У нас сейчас же как происходит, да, если человек обращается и говорит, что он потерял жилье, он должен подтвердить. Существуют комиссии, которые выезжают, смотрят, да, дом разрушен, значит, человек имеет право на новое жилье, на получение сертификата, на получение нового жилья. Но очень много территорий, куда невозможно выехать, да, и здесь нужны другие механизмы. Человеку где-то жить нужно. Вот это другая проблематика, да, и мы работаем на этих территориях на постоянной основе. Это как форматы выездов очных и прием граждан заранее каким-то информированием, так и онлайн-приемные у нас открыты в Луганской Народной Республике, где люди могут записаться, позвонить по телефону, прийти в отделение фонда и получить квалифицированную юридическую помощь, онлайн-помощь. В Санкт-Петербурге у нас сформирован большой юридический департамент, который работает каждый день. Вот, и проблематику удается, в принципе, решать в большей степени, процентов 70 мы решаем, те, кто к нам обращается.
5: Ну, то есть люди знают, куда обращаться, то есть как-то не зарастет народная тропа?
4: Не зарастет. Только сарафанное радио только больше и больше работает, мы этому очень рады. Вот пока работаем таким образом.
5: Ну, вот вы говорите, большой юридический блок, то есть помощь же бесплатная, то есть люди, которые непосредственно эту помощь оказывают, юристы, это кто? Это скажем так, идейные люди, или это такая их непосредственная работа?
4: Очень хороший вопрос. Мы все себя называем волонтерами, да, потому что в большей степени мы не получаем вознаграждение за свою работу. Но фонд не государственный. Мы существуем на деньги, на пожертвования тех организаций и физических лиц, которые знают, работают с нами не первый год, доверяют. Да? И поэтому мы, конечно, ограничены в масштабах в оказании той помощи, которую мы могли бы оказывать. Да? Вот. Поэтому мы всегда стремимся к популяризации нашей деятельности, к тому, чтобы организации вот, доверяли нам, да, приходили, присоединялись, подключались к нашей деятельности. И, конечно, юристы – это либо волонтеры, которые, это профессиональные юристы. Есть несколько юристов в штате фонда, да, ну, без этого не обойтись. Вот. И есть юристы, которые просто в свободное время по своему графику подключаются из разных городов России и таким образом помогают, помогают фонду.
1: История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
6: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот он говорит, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник – это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
1: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

И, конечно, прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны. Поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Антипов. «Снежная баба».
2: По образу подобию учителя истории слепила бабу Снежную в поселке Школота. У них работа спорилась, они друг с другом спорили, и двор был как вселенная, в которой суета. Учительница гневалась, но баба-то ей нравилась. Пришла с работы оттепель, и бабы след простыл. Весна за эту оттепель дождем потом проставилась, и у забора ветхого оттаял ржавый зил. Одно и то же облако по небу плыло лодочкой, и пацаны на великах гоняли взад-вперед. А как июль наметился своей вишневой мордочкой, по сонной главной улице ударил миномет. Учительницу ранило, а пацаны отправились на этих самых великах в волшебную страну. Свистели мины, падали, им это очень нравилось. Они с рождения самого боятся тишину. Для бравых минометчиков то дело было маленьким. У них давно по ордену, их семьи очень ждут. Они прицельно жахнули, так там одни москалики. И значит, орки новые из них не подрастут. А приключилось это все в 2015-м. И пацанам тем было бы сегодня 20 лет. По киевскому телеку галдят: «У нас нет нациков». Да только баба Снежная не верит в это. Нет. Ее слепила заново, по образу подобию учителя истории, другая Школота. Стоит бабенка Снежная у детского надгробия. И по соседней улице работает арта.
3: Александр Антипов – поэт, артист Московского театра поэтов и Москонцерта. К патриотической поэзии он обратился задолго до начала СВО. В прозвучавшем стихотворении – реалии 2015 и 23 годов. Эти стихи положены на музыку и стали песней.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Малхас. Наша музыка».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Елена Серова, четвертая в истории России женщина-космонавт, одна из самых знаменитых уроженок Приморья. До нее в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Наша героиня стартовала с космодрома Байконур на космическом корабле «Союз ТМА-14М» в сентябре 2014 года и провела на орбите 169 суток. Елена родилась в семье военного в поселке Воздвиженка Приморского края в 1976 году, но школу окончила в Гроссенхайне, ФРГ, где в части группы советских войск служил ее отец. Затем поступила в Московский авиационный институт, работала инженером в ракетно-космической корпорации «Энергия». Там же и подала заявку в отряд подготовки космонавтам. После курса выживания Елену назначили бортинженером на корабль «Союз». На нем она через 3 года стартовала в космос. Без приключений не обошлось. Одна из солнечных батарей не раскрылась, однако стыковка с МКС прошла успешно. Она стала первым космическим блогером. От нее мы знаем, что жизнь на МКС идет по строгому расписанию. 2 часа в день космонавты занимаются физкультурой. Размеренную жизнь один раз нарушила опасная утечка аммиака в американском сегменте. Когда Серова вернулась домой, на Байконуре ее встретил муж Марк с земляничным вареньем. За свой полет Елена удостоилась звания Герой России. И на открытии Олимпиады в Сочи вместе с группой космонавтов во главе с Сергеем Крикалевым поднимала флаг России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Как связаны газеты, сплетни о знаменитостях и таблетки? На первый взгляд, никак. Но именно лекарства когда-то подарили миру слово «таблоид». В конце 19 века одна британская фармацевтическая компания выпустила маленькие таблетки и назвала их таблоидами. Идея была простой. Лекарство стало компактным и удобным. Слово быстро понравилось британцам. Вскоре таблоидным начали называть все небольшое и удобное для использования. Не осталось в стороне и пресса. Сначала так стали говорить о коротких, легко читаемых статьях, а затем о небольших газетах. Со временем значение слова изменилось. Сегодня слово «таблоид» чаще вызывает ассоциации не с размером газеты, а с ее содержанием, сенсациями, сплетнями и громкими заголовками. Так что у слова «таблоид» довольно необычная биография. Путь от маленькой таблетки до прессы.
1: История одной песни.
4: В 1971 году Эльдар Рязанов

Иванов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Виктория Дайнеко.
1: Достоинство для меня – это одно из самых важных качеств человека. Это умение уважать себя и окружающих, оставаться честной, справедливой и не поступаться своими принципами даже в сложных ситуациях. Я считаю, что человек с чувством собственного достоинства не унижает других, не обманывает ради выгоды и умеет признавать свои ошибки. Такое отношение к жизни помогает сохранять уважение к себе и заслуживать доверия окружающих. С годами я поняла, что достоинство проявляется не только в больших поступках, но и в повседневной жизни. Это уважительное общение, ответственность за свои слова и действия, готовность помочь тому, кто оказался в трудной ситуации, и умение сохранять спокойствие и доброжелательность даже тогда, когда возникают конфликты. Для меня важно помнить, что каждый человек обладает достоинством независимо от возраста, внешности, профессии, национальности и материального положения. Поэтому каждый заслуживает уважительного отношения и справедливого обращения. Я уверена, что достоинство делает человека сильнее. Оно помогает принимать правильные решения, сохранять уверенность в себе и строить отношения с людьми на основе взаимного уважения и доверия. Именно поэтому я стараюсь каждый день жить так, чтобы мои поступки соответствовали моим ценностям и убеждениям.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значения температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кто появился раньше, зонт или зонтик? Кажется, ответ очевиден. Сначала большой зонт, а потом его уменьшительная версия. Но в русском языке все произошло наоборот. Слово пришло к нам из голландского языка и сначала звучало как «зондек», буквально «навес от солнца». Со временем оно превратилось в привычный нам зонтик. И вот тут произошло самое интересное. Русские люди решили, что конец слова – это уменьшительный суффикс, как в словах «столик» или «домик». Его отбросили, и получилось новое слово – «зонт». То есть в русском языке сначала появился зонтик, а уже потом – зонт. Редкий случай, когда уменьшительная форма стала родителем обычного слова. Так что маленькому зонтику есть чем гордиться. Ведь именно он подарил русскому языку слово «зонт», а не наоборот.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Денис Урубко – прославленный советский высотный альпинист. Он стал первым из спортсменов стран СНГ, кто смог покорить все 14 восьмитысячников мира без применения кислорода, потратив на это всего 9 лет. Денис родился в Невинномысске в 1973 году, но детство провел на Сахалине, где увлекся альпинизмом. Его первое серьезное восхождение – гора Восточная Белуха, затем Ключевская сопка. После переезда в Казахстан он стал готовиться к восхождению на серьезные высоты. Уже в начале 90-х он покорил свой первый семитысячник – Хан Тенгри. Денис забирался на вершины восьмитысячников 23 раза, что является абсолютным рекордом в Европе. Альпинист стал одним из двух людей на планете, кто сумел подняться на вершину Канченджанга без кислорода. Он в одиночку прокладывал новые высотные маршруты. Открыл миру вершину Чо-Ойю с юго-восточной стороны, Лхадзе с южного седла, северную стену на Кали-Химал в Гималаях. Урубко удостоен множества наград, включая «Золотой ледоруб». Сегодня альпинист продолжает покорять новые маршруты и работать в спасательных экспедициях. Он также поддерживает действующих спортсменов, выступает на международных фестивалях, издает собственные книги и выпускает документальные фильмы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху. От былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
3: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
4: Улыбки, хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется.
3: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили 3 корабля, летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Сфера любви – это сердце Челябинска. Уникальная скульптурная композиция, ставшая символом романтики. Она расположена в центральном районе, окружена зелеными деревьями и уютным сквером. Здесь влюбленные приходят на свидание, а молодожены исполняют свой первый танец. Памятник полон символики. Так купол из голубого стекла олицетворяет небесный свод, который охватывает мир, создавая атмосферу безмятежности и гармонии. Летящие навстречу друг другу юноша и девушка символизируют союз влюбленных сердец, соединяющие два начала, которые движут жизнью – мужское и женское, земное и небесное. Этот образ воплощает идею единства и взаимодополнения, подчеркивая, что только вместе они могут достичь высших вершин. Лестничные подъемы с витиеватыми перилами ведут к постаменту. Вокруг – древо жизни с массивными стволами и тонкими ветвями. Это символ начала новой жизни и крепкой семьи. Тысячи пар оставили здесь замочки. Сфера любви открылась 13 сентября 2000 года, в день рождения города. С тех пор она стала немым свидетелем тысяч признаний. Каждый год сюда приходят новые влюбленные. Это место стало популярным фоном для селфи и фотосессий.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Виктория Дайнеко.
4: Для меня крепкая семья – это самое ценное, что может быть в жизни человека. Именно в семье мы учимся любить, доверять, уважать друг другу и поддерживать в трудные моменты. С возрастом я поняла, что крепкая семья строится не сама по себе. Она создается благодаря взаимному уважению, честности, заботе и готовности слышать друг друга. Важно уметь разговаривать, находить компромиссы и вместе преодолевать жизненные трудности. Я считаю, что в счастливой семье каждый чувствует себя нужным и любимым. Родители своим примером учат детей доброте, ответственности, трудолюбию и уважению к окружающим, а дети, в свою очередь, дарят радость, вдохновение и напоминают взрослым, как важно ценить простые моменты жизни. Для меня семья – это место, где всегда поддержат, поймут, помогут. Неважно, сколько лет человеку, каждому важно знать, что рядом есть близкие люди, которые искренне переживают за него и готовы быть рядом в любой ситуации. И я уверена, что крепкая семья – это основа счастливой жизни и сильного общества. Когда в семье царит любовь, доверие и взаимопонимание, человеку легче преодолевать любые трудности, достигать своих целей и сохранять душевное равновесие. Именно поэтому я стараюсь каждый день беречь своих близких, уделять им внимание и создавать дома атмосферу тепла, уважения и заботы.
2: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
5: Рустам Леонидович, ну вот действительно, Арктика – это же романтика настоящая. Да.
6: Это искусство, знаете, это романтика и искусство. Почему вот проект «Великий Северный поход. Арктика как искусство», да, посвященный 500-летию Севморпути? Потому что это действительно, знаете, это философия, это культура сама по себе, да, то есть это блок всей национальной и цивилизационной культуры, да, которая называется Арктика. И романтизация, она, конечно, понятно, присутствует еще от чего? От того, что мы о ней не знаем многого, да, об Арктике, так же, как о космосе. И мы думаем, очень красиво, замечательно, чудесно, но не был, и поэтому рисую картинки. Дальше включается там фантазия, воображение наше. Но в целом два таких больших блока, которые связывают вот два этих больших не всегда изведанных сегмента, да, космос и Арктика. То есть первое – это романтизация, абсолютно заслуженно, а второе – это уже там технологическая связь, космос, спутниковая навигация и так далее. И вот я небольшую зарисовку тоже скажу. Мы когда в прошлом году первый раз поехали разговаривать про проект «Великий Северный поход», тоже плавно переходя, да, к 500-летию, и наша задача была поговорить в регионах с людьми. Не с администрациями, а с людьми. И мы поехали когда в Мурманск, это было в мае прошлого года, почти год прошел. С нами были, у нас была такая интересная группа, то есть у нас был капитан ледокола Александр Скрябин, у нас был капитан, можно сказать, космического корабля, да, Олег Германович Артемьев, с нами был Вячеслав Владимирович Рукша, который директор дирекции Севморпути, заместитель руководителя госкорпорации «Росатом». То есть у нас была такая интересная очень дискуссия, разговор. В Архангельск потом мы еще брали с собой Андрея Владимировича Головнева, то есть Кирилл Николаевич Гаврилин из Строгановского университета был с нами. То есть мы пытались построить разговор вокруг истории, культуры и переходя вот к космосу постепенно, знаете, вот чтобы такой мостик провести. И получилось действительно очень интересно, потому что он есть, да, потому что, конечно, это очень романтичная сама по себе среда, то есть от этого никуда не деться. Но вот исторический аспект, он, конечно, важен, потому что если мы перейдем, да, с вашего позволения, к тематике вот, собственно, этой юбилейной даты, которую мы несколько раз уже сегодня озвучили, здесь что важно подчеркнуть? Я бы сказал так. 500 лет – огромная веха, да, это 5 веков. Наш русский человек Дмитрий Герасимов, да, посол Василия III, переводчик, то есть, по сути, такой, как сейчас бы сказали, креативный человек.
5: Пассионарий. Да,
6: пассионарий. То есть это профессионально, вроде как не совсем его тема,
5: вот.
6: Но человеку не все равно. И кроме всего прочего, кроме того, что он там переводчик, посол, дипломат, он, тем не менее, определенные знания у него были. И, видимо, очень хорошо развита интуиция. И, видимо, о романтике он тоже много думал, да, потому что она позволила ему нарисовать образ Севморпути и северных рек Китай. То есть он об этом же сказал в Италии, да, что, друзья, так можно же из северных рек Китая прийти, вот вам, пожалуйста, большой транспортный интересный коридор. И в силу того, что он не умел рисовать, вот как наши художники в проекте, да, он с его слов, ну там и с его эскизов была даже зарисована картинка, да, по сути, карта первая в истории Севморпути уже итальянскими коллегами, которые помогли в этом. Вот я когда художников поздравлял в Мурманске, в Архангельске сейчас, я им говорил, я говорю, представляете, друзья, вот Герасимов Дмитрий не умел рисовать, а вы умеете. Вот он надиктовывал итальянским коллегам эту всю историю, они рисовали, а вы сами рисуете этот образ Арктики.
5: У нас в студии Рустам Романенков, генеральный директор Центра Арктические инициативы. Мы говорим об Арктике, мы говорим о грандиозном юбилее 500 лет начала освоения Северного морского пути. Буквально через несколько минут продолжим. Обязательно ответим на ваши вопросы. Я вижу, несколько еще поступило к нам в студию. Ну а сейчас послушаем песню. И вот мне уже теперь вспомнилась песня, это, которая родилась вот именно вот из этой, мне кажется, арктической романтики и стала очень популярной в Советском Союзе, когда я родился. Эту песню тоже пел, потому что пели мои родители. И вы эту песню все прекрасно знаете. Называется она «Мы, ребята, 70-й широты». Фактически такой неофициальный гимн всех наших советских полярников в исполнении Льва Барашкова прямо сейчас на радио «Гордость». Ну а затем поговорим о перспективах развития и Севморпути, и Арктики в целом. Ну и, как я пообещал, ответим на ваши вопросы.

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел «Крестодин» — радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В подмосковном Клину есть место, где новогоднее настроение живет круглый год. Это музей елочной игрушки «Клинское подворье». Именно здесь бережно сохраняют традиции историю украшений для елки, которые появились в России еще в XIX веке. Музей расположен в старинном здании и состоит из 12 залов. Экспозиция рассказывает о том, как формировался промысел от первых стеклянных шаров и разноцветных бус до причудливых фигурок середины прошлого века. Каждый зал посвящен определенной теме. В первом – елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Во втором – обстановка крестьянской избы XIX века с рабочим местом мастера-стеклодуба. В третьем зале – индустриальные игрушки – ватные, монтажные. Отдельный зал посвящен щелкунчику, ведь именно в Клину великий русский композитор Петр Чайковский закончил работу над музыкой к этому балету. Отдельно собраны игрушки послевоенного периода. Они в форме самолетов, орденов, советской символики и другие. Посетители музея могут не только увидеть редкие стеклянные игрушки, многим из которых более 100 лет, но и познакомиться с ремеслом мастеров-стеклодувов, понаблюдать за процессом и даже расписать елочный шарик на мастер-классе.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Дмитрий Мельников. Одна другой говорит. Одна другой говорит: не реви. Они герои войны. Поставят в Донецке спас на крови, на средства со всей страны. И будут их имена сиять на мраморе навсегда. Давай, товар раскладывай, мать. Масло поставь сюда. Твой-то был завидный жених, а мой шебутной, как я. И с неба Донецкого смотрят на них бессмертные сыновья.
5: Так коротко и так емко, так жизненно и так больно. Слава нашим павшим, гордости и почести их матерям. Это лишь один из откликов на стихотворение Дмитрия Мельникова. С 2014 года большинство его стихотворений написано о Донбассе, о наших героях-фронтовиках, их матерях, их близких. До боли, до слез, до самого сердца.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость».
6: Запись регистрации СМИ L-номер FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
7: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Эскалатор. Для жителей больших городов это настолько привычная вещь, что мы почти перестали ее замечать. Подняться из метро, спуститься в торговый центр, и вот мы уже стоим на движущейся лестнице. А между тем, само слово «эскалатор» буквально связано с идеей подъема по лестнице. Его корни уходят сразу в несколько языков – английский, французский и латинский, где оно означало «подниматься вверх» или просто «лестницу». Самое интересное, что первые эскалаторы появились вовсе не в метро. В конце 19 века они были настоящим развлечением. Одну из движущихся лестниц установили в Нью-Йоркском парке аттракционов, и люди специально приходили, чтобы просто на ней прокатиться. Так что в следующий раз, стоя на ступеньке эскалатора, можно вспомнить: вы пользуетесь не просто удобным подъемником, а изобретением, которое больше 100 лет назад было настоящим аттракционом.
1: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
4: А служба службою везде, и на земле, и на воде, и друга верного, рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
1: Максим Адольфович, вы переводчик с нескольких языков, насколько я знаю. Это же целое искусство – передать мысль, тот смысл, который хочет передать собеседник.
2: Ну, тут вот это тоже, конечно, отчасти отрицательное влияние интернета. Я все-таки с переводчиком себя не считаю. Но я в свою жизнь переводил стихи разных поэтов с подстрочника. Это несколько другая работа, чем работа переводчика, который переводит прозу. Ну, Расула Гамзатова тоже с подстрочника переводили, как известно, ни Гребнев, ни Козловский аварского языка не знали. Это несколько другая история. И здесь всегда борются две вещи. С одной стороны, очень хочется сделать красиво на том языке, на который ты переводишь. С другой стороны, нужна точность. Часто эти две вещи вступают в противоречие друг с другом. И здесь у переводчика поэзии, собственно, есть одна задача. Сделать это максимально, сколько возможно, точно –

0: камеру легко. Ну, а вот топор да, как да, сюда да. вставить? И вот его сидишь и думаешь, а вот как вставить сюда топор? И вот, ну, тогда вот начинается вот эта вот такая работа, как собирание мозаики, когда где-то переставляешь слова, благо русский язык не такой жесткий по порядку слов, как там английский, да. к примеру. Вот. И начинается вот эта вот работа, чтобы не тратить смысл, но при этом, чтобы была по-русски рифма. Вот здесь вот именно в поэзии вот это важно. Ну, если ты сам пишешь стихи, ну, в общем, наверное, ты сделаешь это на русском языке красиво. Но здесь есть две школы, две бесконечных проблемы. Многие поэты переводят красиво, но не точно. Это такой по мотивам да, стихотворения. Как к этому относиться? Ну, я не знаю. Мне очень-очень сложно сказать. Но человек читает на русском, а не читает на языке оригинала, прочитал красивый стихотворение, должен понимать, что это, скорее всего, стихотворение переводчика, написанное по мотивам стихотворения, которое он переводил. Но есть, конечно, великие переводчики, там, Гилескул, да, который переводил с испанского, совершенно потрясающий переводчик Лорки. Популярность Лорки в России во многом связана с его великим переводом. Ну, много переводчиков поэзии прекрасных.
1: И этот пример упомянул как раз ввиду того, что, на мой взгляд, не может сделать искусственный интеллект. Я не представляю, как обучить машину сделать не просто точно, филигранно, точно, но и именно перевести на наш язык, на русский. Как вы считаете, способна машина научиться переводить вот так?
0: Ну, я же понимаю, что машина учится всему. Герман Оскарович Греф, который поклонник всего этого дела, он с восхищением да. говорит, что даже как будто бы эмоции и чувства уже появляются у искусственного интеллекта Сбербанка. И, возможно, он даже и прав, я просто в такой степени в этом не разбираюсь. Но, конечно, это и связано с тем, о чем я говорил. Есть все-таки в русском языке, ну и в любом другом языке, моменты подтекста, когда невозможно сделать прямо, когда там слово значит одно, а в этом контексте упоминается в другом значении. Наверное, пока еще искусственный интеллект здесь сложновато. То есть, конечно, все равно все искусственное будет упрощать. Будет упрощать, выравнивать, делать это не фактом какого-то какой-то невероятной языковой красоты, а фактором просто коммуникации. То есть в языке будет содержаться искусственного интеллекта информация, прежде всего, которая будет завернута в какую-то обложку. Но факта красоты, который может только создать человек, который работает с языком, он там будет вторичен. Или он будет уже... Он не, почему вторичен? Он может быть очень красивым, но мы должны понимать, что значит, он где-то в интернете нашел это и с этого сделал копию. Искусственный интеллект не человек, он не может сделать это сам. Он искусственный. Это же важное слово, искусственный. Да. Но мы как бы все равно понимаем, что есть искусственное, есть натуральное. В нашем языке это понятие, когда все выберут натуральное от искусственного. Но сейчас же есть там питание, когда там червяков каких-то едят, биологическое, там прочее, зеленая повестка. Человечество же, оно многие годы и столетия, и века, и мы видим это по истории, периоды очень сильно стремится себя само разрушить. Там разрушают, приходят варвары и начинают опять по частям это собирать. Есть у меня ощущение, что сейчас мы на парадигме вниз. Жалко, но иногда ты понимаешь, что шаг истории такой большой, что за эту ногу ты не ухватишься. Ну, просто живи так, как ты считаешь правильным.
1: Вернемся к парадигме красоты, чувств и эмоций. Поэтическая пауза на радио «Гордость». У нас в студии Максим Замшев. Всего внимания.
0: Сейчас я другое стихотворение прочту, оно актуальное. Написано оно в начале специальной военной операции, посвящено памяти первого главы ДНР Александра Захарченко. И его читали на Саурмогиле, когда он открывал, читал замечательный артист Антон Шагин. И наше было понятно нашим радиослушателям, оно было написано, когда Херсон еще был наш. Угу. Вот, это важно для понимания этого стихотворения. «Гудят победы, коктейль бессонным, ночью испей его». И над Донецком, и над Херсоном, главное, ПВО. Целыми днями поют солдаты Вагнеров, ЧВК. Родина будет большой, богатой, мирной на все века. Многоязыка сильна, степенно, крепкая, как Массандра. Будут мальчишки играть в Арсена, Гиви и Александра.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президента.

0: Казанского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: В отношении гуманизма есть понятие, что за этим словом стоит, есть два разных вектора и смысла. Если мы будем говорить о западном гуманизме, то это как раз то, что нам не надо. Потому что что есть гуманизм в понятии гуманизма на Западе? Это когда человек, человеческая личность стоит над всем. То есть я в центре. Все вокруг меня должны мне служить. И вот у нас, кстати, так в семьях. Ребенок, особенно если он один, он на пьедестале, а родители его обслуживают, служат ему. А вот он им не служит. Хотя должен учиться с самого детства, помогать родителям. Вот. Ну, а что значит гуманизм, скажем, под этим словом можем мы понимать, как в России, как ценность. Вообще-то гуманизм в русской традиции – это человеколюбие. Человеколюбие. А знаете, вот в этом смысле, вот на войне врага любить надо или нет? Любить, напоминаю, это делать, действовать. Совершать поступки. А вот Господь заповедовал: любите врагов ваших. Это как? А еще раз, любить – это что-то делать в отношении врага. А что делать? Господь говорит: если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. А не расстреливай военнопленных, сложивших оружие. Не издевайся над ними. Вот в этом человеколюбие. Вот это по-христиански, это просто по-человечески.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Женский авиационный полк «Ночные ведьмы» – легендарное подразделение советской авиации. Его сформировали в 1941 году. Полк состоял исключительно из женщин-пилотов и механиков, которые выполняли ночные боевые вылеты на бомбардировщиках ПО-2. Девушки не только пилотировали, но и сами подвешивали бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 килограммов. На самолетах изначально не было прицелов, девушки создали их сами и назвали ППР. В расшифровке «проще пареной репы». Летчицы участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма и Белоруссии. Самолеты полка провели в воздухе более 28 тысяч часов. Но было еще одно – это ужас, который наводили ночные налеты на немецкие войска. Перед пикированием на вражеские позиции девушки-пилоты отключали моторы. Оставался слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Именно за этот характерный звук солдаты вермахта прозвали их ночными ведьмами, а свои сослуживцы называли их ласково сестренками. История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговорах про мужчин можно услышать: он прям анг. И это звучит как комплимент с легкой иронией. Анг – это мужчина, обычно за 30, который выглядит моложе своих лет, следит за трендами и стильно одевается. Слово пришло из английского и дословно переводится как «дядя», но в сленге смысл перевернулся. Теперь это не про возраст как таковой, а про стиль и поведение. Человек как будто на одной волне с молодежью. Интересно, что «анг» чаще звучит с оценкой. Это может быть восхищение, мол, выглядит отлично для своих лет. А может быть и легкая ирония, старается быть своим среди молодых. По-русски это можно было описать длиннее. Стильный взрослый мужчина, который молодо выглядит и следит за трендами. Но так никто не говорит. А «анг» – короткое слово, которое сразу дает картинку. Взрослый дядя, но будто без возраста.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: Ученый, педагог, организатор географической науки – все это Александр Александрович Борзов. Родился будущий исследователь в Воронежской губернии. Начало его жизни было драматичным. Отец мальчика был помещик Северцев, а мать – крестьянка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тянь-Шаня, пристрастил племянника географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруп на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаитян на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
3: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят.

0: Они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Евгений Харитонов. Ну разве ходят в парке на войне? Мечтаю я сегодня о простом. По парку прогуляться не спеша. Почувствовать, как шепчется с листом моя немножко грустная душа. Казалось бы, банальность и пустяк. Сидеть, читая книгу на скамье. Но все не так. Теперь уже не так. Ну разве ходят в парке на войне? А до него совсем рукой подать. Минуты три по улице идти. Но страшно мне в том парке умирать, а может быть вообще на полпути. И я смотрю в разбитое окно из комнаты, где вечный полумрак, на черное горелое пятно в том месте, где когда-то был наш парк.
3: В творчестве поэта Евгения Харитонова специальная военная операция стала одной из основных. Неудивительно. Евгений родился и живет в Белгороде. Сегодня это особый город. То, что всегда считалось обыденным, например, выпить чашку кофе в открытом кафе, почитать книгу на скамейке в парке или просто погулять, для жителей приграничных регионов может нести смертельную опасность. В парках и скверах на западе страны сегодня немноголюдно. Вся Россия переживает за них. Мы верим, что улицы приграничных городов и сел вновь вернутся к прежней жизни.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов. История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалась и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через два года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь».
2: Мечты!
1: Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
3: Мы дома. Сегодня в Ейске, Краснодарский край. Ейску более 170 лет. Как и Москва и любой другой город, он строился не сразу. Одной из главных проблем города в первое время были дороги. После дождя местный чернозем превращался в непролазную грязь. Чтобы передвигаться по улицам, укладывали деревянные тротуары. Дорожки засыпали ракушками. Каменные мостовые появились в конце 19 века. В основном мостили гранитной брусчаткой. Однако некоторые участки получили булыжную мостовую. И этот булыжник, можно сказать, импортный. Ейск создавался как портовый и торговый город. Европейские суда шли сюда за зерном. Но товары в Россию везли редко. Обычно грузили в трюм балластный камень. Потом его просто выбрасывали. Местные власти решили использовать этот булыжник для мощения улиц. План удалось реализовать лишь отчасти. Судовладельцы считали, что им выгоднее сбросить балласт на рейде и заплатить штраф, чем выгрузить булыжник на берегу. Сегодня каменные мостовые Ейска во многих местах скрыты под асфальтом. Но есть отреставрированные участки, которым возвращен первоначальный вид. На одной из центральных улиц в мостовую вмонтированы железные плиты с описанием важных событий истории города.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Герой Советского Союза, монах Киприан.
4: Что значит преемственность поколений? Вот мы говорим традиционные российские ценности. А что значит традиционные? Традиция, значит, есть некая традиция. А традиция она в чем? А вот эта традиция, то есть это, скажем, те же ценности, которые передаются из поколения в поколение. И тогда у нас есть традиция. И тогда у нас есть традиционные ценности. Вы знаете, я встречался с пленными ВСУ. Сидело 500 человек. Я задаю им вопрос. Говорю, мужики, скажите, пожалуйста, у кого из вас в роду кто-нибудь не воевал с фашистами? Поднимите руки. Тишина. Я правильно понял, что у вас в роду кто-то воевал обязательно с фашизмом? Да. Мужики, а кто у вас сейчас герои на Украине? Бандера. А кто такой Бандера, Шухевич и же с ними? ССовцы, пособники фашистов. Вы понимаете, мужики, вы просто стали кем тогда? Иванами, не помнящими родства. А вот вы знаете, Господь заповедовал какую заповедь? Почитай отца и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго прожил на земле. Но в этом заповеди Божьей это не только о моей личной матери и отце, это о всех моих предках, о тех же прадедах, дедах, которые вот воевали с фашизмом. Если мы станем Иванами, не помнящими родства, мы станем никем. Тогда просто не будет нашей страны. Мы развалимся. потому что нас ничего не будет объединять.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире певица Асюта.
5: Я никогда не писала ни музыку, ни стихи, вообще никогда. Я думала, что мне это не дано. Но после каждой поездки я приезжаю, я накидываю. То есть я накидываю либо там, когда мы в блиндажах сидим и ждем своего концерта, либо в дороге, когда мы ездим очень много часов туда-обратно. И я уже сочинила порядка, наверное, 5 песен после «Цветов полевых». Вот. И я думаю, что...
6: То есть вот в заметках в этом телефоне наверняка уже есть почти готовый материал.
5: И знаете, и это не то, что я сижу и выдумываю, сочиняю, нет. Я, бывает, ложусь спать, мне там вставай там через 3 часа, и мне в голову как стихи полезут, и я все пишу и пишу, и я уже такая сижу, да когда же это закончится? Ну, я говорю, спать пора. И потом я как-то откладывала, что ладно, я утром допишу, все, я вспомню, ничего не вспомню. И именно вот стихи и музыка мне приходят во сне. То есть я могу проснуться посреди ночи и быстро напеть, накидать, чтобы потом у меня получилось какое-то произведение. Вот, и я думаю, что в дальнейшем уже можно будет услышать мой авторский материал.
6: Искренне желаю успехов, Асюта.
5: Спасибо.
6: Действительно чувствуется вот эта энергия, как я сказал, целеустремленность. Mm-hmm. А значит, вместе победим. Что называется, благодарим Асюту за сегодняшний эфир. Слушайте песню «Цветы полевые». Ну, а сейчас, в завершении нашего эфира, хочется эксклюзивно еще одну композицию от Асюты. Что будем слушать и петь?
5: Легендарная песня «Валенки». Именно она... откуда пришла она? С того времени, когда Лидия Русланова ездила на фронт. Вот, и я бы хотела ее сегодня исполнить в этой студии и также в новой авторской аранжировке.
6: Асюта на радио «Гордость», спасибо вам огромное.
5: Спасибо большое.
6: Обязательно еще увидимся в эфире и не только на радио «Гордость». Последите за Асютой. Я уверен, что впереди счастливое будущее. Спасибо вам большое.
5: Спасибо большое.
6: Асюта на радио «Гордость». Поехали.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А знаете, что бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18 столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За два века бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку». Забери меня на частоте 105 FM. Радио «Гордость». Москва.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валерий Харламов – великий советский хоккеист, обладатель 2 олимпийских золотых медалей, 8-кратный чемпион мира и 7-кратный победитель первенства Европы. Харламов вошел в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея и был включен в зал славы в Торонто. Харламов начал заниматься хоккеем в 7 лет, а в 14 пришел в секцию. Он быстро выделялся среди сверстников и дебютировал на юниорском чемпионате страны в 1967 году. Вскоре он начал играть за взрослую команду ЦСКА и был отправлен в клуб «Звезда» для улучшения навыков. Первый крупный успех пришел в сезоне 1968-1969, когда он попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Вскоре Харламов образовал знаменитую тройку с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, что принесло стране множество побед. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро он стал лучшим бомбардиром, забив 9 голов и сделав 7 передач. Харламов также добился успеха в суперсерии 1974 года, где его голы были названы «голами для гурманов». Его достижения сделали его легендой хоккея и примером для будущих спортсменов всего мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: На окраине Ростова-на-Дону, в поселке Первомайском, бьет серебряный источник. Его чистая целебная вода привлекает множество людей. Источник, обрамленный зеленью, словно скрытая сокровищница. Когда-то после Октябрьской революции его засыпали, но вода пробилась наружу, она словно жаждала свободы. Сейчас на склоне холма стоит деревянный крест, символизирующий надежду и веру. Температура воды около 12 градусов. Считается, что эта вода мертвая. Она хорошо залечивает раны, особенно у женщин. По лабораторным данным, в нем содержится множество положительно заряженных частиц, и вода имеет повышенную кислотность, что и влияет на хороший эффект заживляемости ран. Кстати, в этом месте даже проводятся крещенские купания. А с тех пор, как источник осветили около 30 лет назад, он стал местом паломничества. Одна из легенд, связанных с серебряным источником, рассказывает, что название роднику дали яркие блики солнечного света, которые проходят сквозь воду и камни и создают впечатление, будто кто-то разбросал серебряные монетки на дне каменной купели. Также упоминается, что в старину существовало поверье, согласно которому, напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
4: Хочется спросить, вы главный редактор литературной газеты. Ежедневно наверняка огромное количество текстов необходимо просто вычитывать, плюс вы член многочисленных жюри. Что раздражает? Может, есть какая-то тенденция, а может и нет, по изменению языка, по его развитию, и какие-то вещи действительно раздражают. Есть такое?
5: Понимаете, ведь газета все-таки это не академическое издание. Конечно, мы не принимаем публикации текст, который написан плохо. Это естественно, потому что очень много приходит текст, который написан хорошо. Понятно, что журналистика, она требует определенного журналистского подхода к языку, он не всегда близок к академическому. Но у нас довольно много на наших авторов, которые связаны с русским языком. Например, у нас сейчас Сапкор в Петербурге, Ирина Устинова, она профессиональный лингвист и пишет совершенно в разных жанрах. И совершенно понятно, что язык у нее академический. Есть у нас профессор Александр Рудяков из Крыма, который возглавляет там университет, филолог. Он каждую месяц дает такой большой очерк о русском языке. Была у нас большая дискуссия о вот этой проблеме с нецензурными словами, с увеличением нецензурных корней, который вроде бы несет в себе благородную какую-то вещь, но на самом деле оказался очень вредной. При исследовании очень поспешной истории у нас была большая дискуссия на этот счет. Но все наши авторы, которые работают со словом, а у нас есть, например, Дмитрий Воденников, который пишет колонки, он прекрасный поэт, но, естественно, у него язык абсолютно поэтичный и высокий. Но если журналист работает в жанре репортажа, в жанре какой-то проблемной статьи, конечно, здесь уже начинают работать другие законы языка, и главное раскрыть тему, написать легче, проще и, может быть, даже ближе, да, к языку простого человека, чтобы он это понял. Потому что каждый наслаждается, вы говорите, чем-то. Кто-то красотой языка, кто-то остротой темы, кто-то просто информацией о том, что произошло в литературном, политическом мире. Ему же не важно, каким языком это написано, важны факты, которые там приняты. Поэтому это такой очень большой эклектичный комплекс. Вот. Но, естественно, если редактора газеты, возглавляющие отделы, видят, что в материале есть какие-то вещи, не соответствующие по языку, они стараются или поправить, или побеседовать с автором, чтобы все-таки на выходе в газете все у нас было чисто и хорошо. Но если говорить о художественных произведениях, которые мы печатаем в газете, у нас же много молодых авторов печатается, конечно, язык меняется. Я вот, например, в литературном институте, на своем семинаре, у меня прекрасные студенты, сейчас переходят на третий курс, на последнем семинаре задал им такое задание — подобрать разные слова определения любви. Ну, все, конечно, по-разному, но для меня было неожиданно, я думаю, в мое бы время этого бы не было, наверное. В мое время были бы там страсть, разлука, измена, горесть, там. В общем, почти все употребили слово «принятие».
4: «Принятие».
5: Да, по части к любви. Да. Вот это вот молодое поколение, да, вот где-то уже новая этика, принятие. Да. Вот я, например, у меня слово «принятие» не имеет большого отношения к любви, да, потому что любовь — это чувственная история. Принятие. Ну, вот это очень такой хороший пример смены вот этой языковой парадигмы. В этом нет ничего плохого, ничего такого, что насторожило, то, что развивается все. Ну, мне сложно представить, там, чтобы это слово употребил там Пунин, да, в «Темных аллеях» хоть раз. Хотя, может, оно и есть, так сразу не скажешь, но как-то вот вроде это не в очень в стиле такой, да, русской поэтической и прозаической лирики. Но я люблю тех людей и молодых, кстати, которые пытаются работать с языком, да, которые пытаются расширить, как бы использовать большое количество слов. Да, не ограничиваться какими-то совсем примитивными лексическими оборотами. Но как это получается в итоге? Путь литератора, он сложный. Да, у каждого, в общем, добиться того, чтобы твой язык узнавали, да, как узнают язык Платонова, это величайшее достижение. И даже среди классиков оно было доступно единицам.
1: История одной песни.
3: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор «Гостелерадио». А потом пришло понимание, что композиция «Крейсера Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсера Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Трибушный. Над городом гуманитарный снег. Над городом гуманитарный снег. Патрульный ветер в подворотнях свищет. Убежище читает человек на школе, превращенной в пепелище. У всякой твари есть своя нора. Сын человечий может жить в воронке. Артиллеристы с самого утра друг другу посылают похоронки. И еще один обстрел и Новый год. Украсим елку льдом и стекловатой. И Дед Мороз, наверное, придет на праздничные игры с автоматом. Звони, Донбасс обетованный, на самый верх. Пророки обещали манну, а выпал снег.
1: Название стихотворения «Гуманитарный снег» следует понимать буквально. Автор, священник и поэт Дмитрий Трибушный написал его в конце 2014-го. Донецк жил под обстрелами. Накануне Нового года в городе не было воды. Пошел снег, и люди высыпали на улицу с чайниками и кастрюльками. Снег стал для дончан манны небесной.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев

0: кого-то говорят: «Ну да, он особенный». Так называют человека, который старается показать, что он не как все. Другая музыка, другие взгляды, другое поведение. Иногда искренне, а иногда просто, чтобы выделиться. Слово выросло из фразы «я не такая». Той самой, которая в интернете давно стала мемом. Со временем ее сократили и превратили в «не такусю». В речи это чаще звучит как шутка или подкол. Кто-то пытается подчеркнуть свою особенность, а окружающие это считывают и говорят: «ну ты не такуся». Можно сказать проще и без сленга. Человек, который любит выделяться, пытается быть не как все. И смысл останется тем же, просто звучит спокойнее и чуть длиннее.
1: История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Герой Советского Союза, монах Киприан.
1: Вы знаете, чтобы правильно ответить,

0: на этот вопрос, поговорить об этой ценности, нужно понимать, что такое духовное. Ну, материально понятно. Забота о материальном, да, это, ну, все, что вот созданным руками человека. Дача, квартира, машина, высокая заработная плата, хорошее развлечение, отдых и так далее. Это все материальные вещи. А культура? Ну, она тоже материальна. Любые произведения искусства – это материальные вещи, которые творит человек. Вот. А что же такое тогда духовность? А духовная у нас ценность есть одна, и она зафиксирована Конституции Российской Федерации – это вера в Бога. И духовная жизнь – это не душевная жизнь, это не походы в кино, в театр, ну, в общем, культура, да, просмотр хороших фильмов. Это все морально-нравственные ценности. А вот духовное – это во что ты веришь. Это тоже, да, мировоззрение, но это вот прежде всего о Боге. Поэтому, знаете, я вам скажу по своему опыту. Конечно, многие могут со мной поспорить, там свою точку зрения иметь. Но я как раз был таким материалистом. У меня был приоритет материальных ценностей, ну, скажем, еще таких вот культурных ценностей, ну, общим словом, морально-нравственных ценностей. Но о Боге-то я и не думал. Вот. А вот стал верующим и понял, что главное-то, мы же, как говорим, вот когда мы говорим об идеале, да, к которому мы должны стремиться, мы же говорим, а кто вот идеал-то? А идеал Иисус Христос, человек, который жил, это исторический факт и так далее. Так вот, быть духовным человеком и быть человеком, у которого духовное выше материального, это значит стремиться уподобиться Богу во всех вот как раз духовно-нравственных ценностях, потому что именно он и есть идеал.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов уже, надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
2: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кремень – один из первых минералов, с которым познакомилось человечество. Для наших далеких предков кремень обладал огромной ценностью. Твердый, с режущими краями, он давал людям инструменты и оружие. Острие копья, наконечник стрелы, нож, скребок для обработки шкур – все это делали из кремня. Но главное – огонь. Еще неандертальцы заметили, что удар кремнем по кремню высекает искры. А через некоторое количество тысячелетий появились кремневые ружья, кремневые пистолеты, и история цивилизации вышла на новый виток. А что в благодарность такому замечательному минералу? В благодарность многие из нас произносят это слово с ударением на первом слоге. Это, товарищи, большая ошибка. Единодушно осуждаем всеми словарями. Оправдание может служить только одно. Возможно, некоторые из нас путают название минерала кремень с названием созвучного химического элемента кремния. Постарайтесь этой ошибки избежать. Для чего повторяйте перед утренней чашечкой кофе «кремень, кремень»? Кремня, кремню, кремнем, о кремне. А также кремни, кремней, кремням, кремнями, о кремнях. Будьте тверды и настойчивы в своем намерении запомнить, как произносится слово «кремень» при изменении по числам и падежам. И тогда о вас, как о личности с волевым, стойким, непреклонным характером, окружающие будут с придыханием говорить «не человек, кремень».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но во ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчука «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука: «Судьба человека», «Тихий Дон», «Они сражались за родину». Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Филиппов. За Териконом. Допустим, завтра кончится война и не начнется Третья мировая. Тоску и копоть с наших лиц смывая, зарядит теплый ливень до утра. Что тебе снилось, девочка родная? Открой скорее сонные глаза. Я победил, и ты со мной незримо. Любовь твоя крепка и нерушима. Она меня от гибели хранит. Или хранила, впрочем, все неважно. По небу самолет летит бумажный, и вновь звезда с звездою говорит. Все схлынет, как волна, и будет так. Закончится война, допустим, в марте. Водяная, Авдеевка, Спартак останутся лишь точками на карте. Останутся зарубками в душе, колючим сном, фугасом у дороги, разрывом мины, схроном в гараже, осколками рассеянной тревоги. Любимая, мир наступил уже, родившись в муках на твоем пороге. Не плачь, моя родная, не кричи. Я не привез от Киева ключи и потерял в степи ключи от дома. И даже если я сейчас с тобой пью чай и удивляюсь, что живой, я там, остался там, за Териконом.
3: Когда эта программа готовилась к эфиру, автор прозвучавшего стихотворения, поэт и воин Дмитрий Филиппов с позывным «Вожак», был на фронте.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
3: История одной песни.
4: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами.